Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 16 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Утром возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 7 до 17 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Казахстана и какой конкурс провели на Аляске.
0: Новости.
1: Беларусь выстроила довольно близкие отношения с Казахстаном. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с премьер-министром Центральноазиатского государства Алжасом Бектеновым. Александр Лукашенко подчеркнул, что две страны взаимодействуют на самом высоком уровне. По словам политика, сам лидер Казахстана Касым Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию отношений с официальным Минском. Премьер-министр Казахстана подтвердил, Астана оценивает Беларусь как доверенного союзника и партнера. Компании Беларуси и Казахстана заключили новое соглашение. Это произошло на полях международной выставки «Иннопром Беларусь». Напомню, она идет в столице нашей страны. Общую сумму договоренностей оценивают примерно 80 миллионов долларов. Например, отечественное предприятие увеличит поставки мясной и молочной продукции в Центральноазиатское государство. Также одно из предприятий Беларуси создаст в Казахстане мощности по выпуску резиновых напольных покрытий.
0: К новостям в мире.
1: США организуют новую встречу стран НАТО. Об этом пишет издание «Политика». По информации журналистов, мероприятие пройдет в Польше в ноябре. Делегации будут обсуждать возможное развитие военного альянса. Вместе с тем, официально Вашингтон не пригласил на встречу те государства, что вносят немалый вклад в работу сообщества. В их числе Великобритания, Франция и страны Балтии. Такая ситуация уже вызвала непонимание внутри НАТО. И к новостям регионов. Почти 285 тысяч пожилых людей проживает в Минской области. Об этом рассказали в Минобласполкоме. Как отметили в администрации, более 100 человек перешагнули столетний рубеж. Так, самой пожилой жительнице центрального региона 108 лет. Она находится в Борисовском районе. И в завершении выпуска конкурс на самого толстого медведя прошел на Аляске. Такое онлайн-голосование проводит местный национальный заповедник каждый год. Специалисты отбирают фотографии животных и предлагают желающим оценить их степень подготовки к спячке. В этот раз победу одержал медведь по кличке Рюкзак. Специалисты отмечают, что он почти не агрессивен по сравнению с сородичами. Хищник обычно предпочитает ловить рыбу и старается не вступать в схватки с другими медведями.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля. Евро – 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: Итак, 7 часов и 10 минут на столичных часах. Доброе утро, Минск. Доброе утро, Минская область.
2: Всем привет. Огромнейший в эту пятницу. Это Минская волна, шоу «Летное утро». Здесь в студии двое: Женя Тихонов и Юля Умарова.
1: Да, это мы. Сегодня у нас есть новость, от которой хочется встать и, наверное, даже станцевать прямо сейчас.
2: Говори, давай,
1: прямо
2: буду
1: здесь.
2: Танцевать, давай.
1: В общем, томить не будем. Сегодня пятница, последний рабочий день недели.
2: Ай, надо, мы почти у цели. Да. Ура, ура. Почти, но еще не все. Впереди же целый день.
1: Это правда, и, наверное, на самом деле это самое вкусное в этом моменте, потому что пятница — это не столько про вечер, это про само ожидание, это про предвкушение, когда все внутри уже поет, а, ну, вы еще только наливаете первый кофе себе.
2: Я уже на цимбалах играю. Но пятница — это день, когда даже самые скучные дела делаются с улыбкой, потому что, ты знаешь, завтра можно не спешить, завтра можно просто быть.
1: Да, так что не торопимся проживать этот день, растягиваем это удовольствие, ну, как минимум, на 3 часа нашего летного утра. Смакуем каждую минуту, потому что пятница, ну, она же раз в неделю только бывает,
2: вот именно.
1: Верно?
2: Поэтому Минская область, да и вся Беларусь с последним рабочим днем.
1: Это
2: мы
1: праздник.
2: Это сделали. Осталось совсем чуть-чуть, и это чуть-чуть самое вот ожидаемое.
1: Поэтому ловим момент, всем пятничного настроения и, конечно же, отличной погоды.
0: О погоде.
2: А погода сегодня будет действительно отличная, потому что, по данным Белгидромет, в Беларуси ожидается небольшая облачность, без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха утром и днем от 16 до, внимания, плюс 22.
1: Да, но это по области, точнее по Беларуси, а у нас в Минске что происходит? Ну, в столице сегодня также небольшая облачность, без осадков, в утренние часы слабый туман, ну, пока не видим, и хорошо. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха утром до плюс 8, днем до хороших себе вполне плюс 19.
2: Плюс, это уже хорошо. Все еще тепло, все еще солнечно, как и должно быть в пятницу.
1: Да, согласен.
2: А настроение мы подгоним.
1: Да легко, хотя бы в этом часе следующими тремя планами. Конечно же, не оставим без гороскопа вас. Ну, куда вы без него под конец часа?
2: Никуда,
1: куда вы в пятницу?
2: Никуда, как и без улетного утра. А также расскажем рецепт осеннего пятничного блюда на вечер.
1: О.
2: Записывайте за нами в середине часа.
1: Договорились. Ну и, конечно же, обсудим цены на лекарства, чужие карты и контролеры с камерами. Точнее, контролеров с камерами. И расскажем, что изменилось для белорусов с 1 октября, и это нужно знать каждому.
2: Ну а мы не изменяем себе, продолжаем и начинаем наше шоу «Улетное утро» на МВ-радио. Еще 3 часа будем с вами, ну а прямо сейчас для вас звучит пятничная музыка.

0: Разбор полетов.
1: А мы тем временем Жене ждали этой новости более недели, чтобы рассказать вам наконец, чтобы пришли изменения 1 октября. Угу. И вот наконец-таки, да, сегодня уже 2 октября, это значит, что первый день октября мы пережили, вместе с ним вступили в силу все те изменения, о которых так долго нас предупреждали.
2: Это факт.
1: Итак, будем разбираться по порядку. Первое – это граница. Электронная очередь теперь живет 30 дней, то есть оплатил, и у тебя месяц, чтобы доехать до зоны ожидания или оформить возврат. Не успел? Соответственно, деньги не вернут. Услуга считается оказанной. Так что не покупайте очередь за полгода до отпуска, потом будет обидно.
2: Да, второй пункт – это то, что с 5 октября контролеры в общественном транспорте работают с непрерывно аудио-видеофиксацией. Mm-hmm. Пассажиров предупредят, что в форме появится заметный шеврон. Так что, друзья, покупайте талончик дешевле, чем попасть в видеоархив.
1: Это точно. Третье, и это важно. Беларусьбанк с 1 октября запретил привязывать в приложении своем чужие карты, то есть супруга, там, родителей, бабушек, дедушек, если такая карта была, ее надо было удалить до 1 октября. Альтернатива – оформить дополнительную карту на свое имя в отделении. Безопасность все-таки есть безопасность.
2: Ну, вот тут, на самом деле, я так немножечко, странно.
1: Ну, а что, финансовый коммунизм, увы, закончился.
2: Ну, коммунизм в отдельно взятой семье – это хорошая штука, я могу вам больше что сказать.
1: Она сплочает,
2: да? Когда у вас общим. Именно так, потому что, когда ты контролируешь все карточки, уже немножко как-то и спокойнее.
1: Отпустим контроль.
2: Ты всегда можешь кому-нибудь там закинуть. Вот ты когда-нибудь была против контроля мужа за тем, что у тебя баланс пополняется и пополняется?
1: Это другое.
2: Конечно, конечно. Ну ладно, мы не Беларусьбанку это не объясним. Есть четвертый пункт, и, пожалуй, он приятный. Белагропромбанк с 1 октября автоматически снижает ставки по некоторым жилищным кредитам до 15,5% годовых. Ну, как будто это мало. Ладно, неважно, все равно приятно. Заявление писать не надо, все перечисляет само. Но касается это не всех программ, а только те, что есть в списке. Так что, если вы там присутствуете, радуйтесь.
1: Да, смотря на что и для чего, поэтому имейте в виду.
2: Так.
1: И пятое. Рыбакам с 1 октября по 15 апреля нельзя уже на зимовальных ямах сидеть. Рыба там зимует, пусть отдыхает. А дрова, кстати, теперь можно заказать онлайн через сервис лесхозов. Прогресс дошел и до этого, представляете?
2: Да, дрова уже тоже не половишь в речках. В общем, и шестое, наверное, самое теплое, которое только может быть, и то, что нам нравится всем. Белавия возвращает Пхукет, Шри-Ланку, а также Бангкок.
1: Ура!
2: Да, так что пока контролер снимает вас в автобусе, возможно, даже потом выложит в Инстаграмы, вы сможете снимать закат на Пхукете.
1: И тоже выложить в Инстаграм.
2: Да, и главное, успейте купить билеты, это важно.
1: Ну и так, мимолетно еще оговорим, что один попрощал с смс-роумингом.
2: Да, проверьте. Не только с роумингом.
1: А с чем еще?
2: 30 миллионами я слышал.
1: А, ну это да,
2: ну
1: они
2: ладно,
1: там попали
2: это не
1: немножечко.
2: Наше дело,
1: ну,
2: да.
1: Не мы ж попали. Мы попали в пятницу в утро. Ну, а у них там с смс-роумингом, да, уже все, завершились отношения, поэтому проверьте, что у вас осталось в тарифе. Нет ли вообще там задолженности каких-нибудь.
2: Ну что ж, вот такой октябрь. Где-то подорожало, где-то подешевело, где-то запретили, ну а где-то, конечно, ну, же, да, дали добро. Но утро у нас доброе, пятничное, а значит, наше настроение ничем не исправить даже не пытайтесь. Но поправим им, поправим его.
1: Только
2: мы
1: улучшить можно.
2: Конечно, поправим его мы музыкой и, конечно же, небольшим рекламным блоком. И дожидайтесь нашего следующего выхода. Будем говорить про еду.
0: Реклама на Минской волне.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал свое.бай. Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал свое.бай. Свое значит лучше.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: связи. Итак, что там у нас на календаре?
1: Первая пятница октября.
0: Согласен. Вот у тебя есть дома тыква уже?
1: Да, нет? У меня есть тыква.
0: Вот, хорошо. А для у тех, у кого и тыквы дома нету, возможно, зря, потому что мы сейчас расскажем, как сделать этот вечер не, ну, просто опять пятница, а вот это пятница.
1: Когда открываешь холодильник, а там еще и заодно, так, чисто случайно оказывается все, что надо нам. Курица, морковь и...
0: Легкая безысходность. Ладно,
1: да.
0: Хорошо, про безысходность давай мы с тобой забудем сейчас, и вы, дорогие слушатели, тоже. Поэтому, потому что мы эти куриные бедра, которые увидели, достаем, нам понадобится их для рецепта 6-8 штук. Тыкву граммов где-то 400. Два яблока. Два яблока. У нас тут недавно яблочный спас. Если что, приходите к нам в офис, мы лично выдадим их много. Лучше кисло-сладких, чтобы они не развалились. Ну, пару морковок тоже пойдет. И, внимание, целую головку чеснока.
1: Да, это, кстати, важно. Не зубчик, а головку. Разрезаем ее пополам и просто кидаем на противень. Она там запечется, станет мягкой, сладкой, и все. И вы будете просто наслаждаться ее вкусом. Но это еще не все, это только начало.
0: Да, конечно, потому что курицу нужно отправить в миску. Просто так есть там печеный чеснок с сырой курицей не получится.
1: Мы от вампиров не спасаемся.
0: Да, хотя, может быть, и стоило бы. Масло, соль, перец, паприка, все это пойдет в маринад. Руками маринуйте, не бойтесь испачкаться, потому что тут крохотится свое удовольствие.
1: Сам процесс, конечно, он же занимательный. Так вот, тыкву, морковь и яблоки режем, да покрупнее.
0: Да.
1: Если нарежете мелко, получите пюре потом. Сверху масло, щепотка мускатного ореха, соль, в общем, на свой вкус, специи. Все перемешиваем и выкладываем на противень.
0: Да, все, оно уже есть. Осталось только приготовить и немножко добавить кое-чего. Сверху курица, чеснок, веточки розмарина. Розмарин, кстати, пахнет так, что будто вы его не готовите, а живете в маленьком французском доме, ну или, возможно, в осенней сказке, что нам надо очень не то в пятницу.
1: И самое важное, духовка на 190, 40-45 минут, вы свободны в этот вечер пятницы.
0: Да, ну а пока оно там золотистое, давайте там заварим глинтвейн яблочный с корицей и немного бадьяна. Ну, можно даже без каких-нибудь там горячительных, потому что все равно получится волшебно. Дом, главное, наполнится запахом. Вы там в пледе условно, да, а за окном октябрь, и он уже даже стал приятным.
1: До одного запаха заходишь домой достаточно для того, чтобы превратить дом в самое лучшее место на земле. Так вот, через 40 минут достаете свой прекрасный противень, курица с корочкой, тыква мягкая, яблоки в самом соку, как и вы, чеснок тот самый вкуснющий. И вот, и все, понимаете, пятница удалась.
0: Вот представьте себе картину, которая, возможно, будет у вас в эту пятницу. Вот вы сидите с тарелкой, с глинтвейном и думаете, да, пожалуй, пятница удалась, и месяц начинается хорошо.
1: Отпуск. Пятница удалась.
0: Это небольшой спойлер уже.
1: Первая пятница октября. Друзья, пусть она у всех будет вкусная, это проверено. Делайте, потом присылайте фотки, будем обсуждать.
0: Именно так. Ну а пока что мы проверим, что у нас там в плейлисте, ну а после узнаем, что говорят нам звезды в эту первую пятницу этого месяца. Не переключайтесь!

0: Гороскоп на удачу.
1: Итак, друзья, 7 часов 48 минут. Уже пора распаковывать звездные советы на сегодня. Посылка у нас без наложенного платежа, поэтому что заказывали, то перепроверяйте, а то возврату не подлежит, если что.
2: Итак, для овнов эта пятница сегодня станет честным разговором с собой, и он даст больше, чем любые внешние победы.
1: Ну, я всегда говорю, почему бы не поговорить с умным человеком.
2: Именно
1: да,
2: так. Еще бы даже можно сесть возле зеркала, чтобы совсем одиноко не казалось.
1: Более убедительно, да. Отлично,
2: овны. Главное, глаза красивые будут, точно.
1: Да, и все там красивое будет. В общем,
2: спасибо.
1: Да, овны, действуйте, как считаете нужным. Тельцы, попробуйте отпустить контроль и довериться течению. Иногда перемены – это лучший подарок.
2: Согласимся и идем дальше. Близнецы, сегодня день фильтра. Оставьте только то, что действительно вдохновляет. Остальное в архив куда-нибудь выкиньте,
1: да,
2: и забудьте.
1: Да, нам не нужны лишние вещи. Раки, эмоции сегодня особенно яркие. Не прячьте их, а проживайте. Это поможет освободиться от старых обид и открыть сердце для новых чувств.
2: А для нового и хорошего наши сердца должны быть открыты всегда. Львы, признайте свои слабости. Они станут вашими точками роста. Хотя, лев, признать слабость...
1: Ну а что, не всегда же львы? Вы такие вот холеные, понимаете ли, с гривой. Иногда
2: в смысле,
1: вы и
2: не всегда.
1: И коты.
2: В смысле, не всегда?
1: Коты тоже.
2: Видимо, у тебя нет никакого знакомого льва.
1: У меня очень много знакомых львов.
2: Ну, значит, ты хороший дрессировщик в таком случае.
1: Наверное.
2: Что у нас по девам? Позвольте себе не знать...

0: И не планировать, а просто быть. В этом, кстати, ваша свобода.
1: Весы, а вот вы не берите лишнего в путь. Освободите рюкзак от ненужного. И вперед из песни в выходные.
0: Скорпионы, не бойтесь заглянуть в себя. Там, оказывается, много света.
1: Стрельцы, решите, что больше не приносит радости, и отпустите это с благодарностью.
0: Козероги, сегодня день, когда стоит просто быть. Без цели, без задачи. Это тоже крайне важно.
1: И водолеи, ваши идеи могут изменить мир, но начните с себя. Сегодня день внутренней революции.
0: Запомните.
1: Интересно.
0: Внутренней, это очень важно.
1: Да-да.
0: Ну и, конечно же, рыбы, как и всегда, замыкают наш зодиакальный круг. Сегодня день, когда интуиция особенно сильна. Доверьтесь ей, потому что она ведет туда, где вас ждет только самое лучшее. Ой, как хорошо закончили.
1: Вообще прекрасно. И нас, друзья, в принципе, ждет сегодня все самое лучшее и интересное. Ну а в ближайшее время еще и в новостном потоке. Поэтому дожидаемся наших сотрудников, наших дорогих коллег, и будем узнавать, что нового произошло за эти моменты в Беларуси и за рубежом в том числе.
0: И за рубежом в том числе. И на самом деле даже здесь есть небольшой такой эффект тайны, потому что мы пока что не знаем, кто придет. И это хорошо. Поэтому дожидаемся вместе и проверяем тоже.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 1 до 7 градусов выше 0. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 4.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в Министерстве энергетики и что изучают ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил коллектив и ветеранов Могилевского завода лифтового машиностроения с 60-летием предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что завод стал одним из флагманов отечественного машиностроения. Он завоевал лидерские позиции в Беларуси и СНГ. Президент подчеркнул, что главное богатство предприятия – талантливый коллектив и ветераны, заложившие трудовые традиции. Он пожелал работникам здоровья, энергии и дальнейших производственных успехов. Подготовка систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду завершена в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Специалисты провели более 38 тысяч обследований электро- и теплоустановок. Зарегистрированы все паспорта готовности у потребителей и источников тепла. Напомню, решение о включении отопления принимают местные исполкомы с учетом температуры воздуха. Тепло подается поэтапно. Сначала социальные объекты, затем жилой фонд и после административные здания и предприятия.
0: К новостям в мире.
1: Более 400 лицеев во Франции отменят занятия сегодня. Об этом заявил министр национального образования Эдуард Жефре. Занятия пройдут в дистанционном формате. Причиной стали беспорядки и массовые демонстрации. С начала недели в ходе акции пострадали 170 старшеклассников и 65 сотрудников учебных заведений. Почти 2000 человек задержаны, большая часть из них помещены под стражу. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области и сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 85-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 70 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Китайские ледоколы Сюэлун и Сюэлун-2 вернулись в Шанхай после завершения 16-й экспедиции в Северный Ледовитый океан. Экспедиция длилась почти 3 месяца. Ученые установили рекордное количество ледовых станций и буев. Они также обнаружили потепление подземных вод в некоторых районах океана. С борта ледокола провели видеозвонок с антарктической станцией Тяньлин. В экспедиции также участвовали исследователи из России, Германии, Таиланда и Сянгана.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Доброе утро, страна!
5: Добрейшее.
4: 8 часов и 10 минут на Минской волне. С вами Юлия и Женя.
5: Это
4: ваша компания по интересам. Ведь все мы дышим одной только мыслью, что сегодня пятница, и скоро мы, улетное утро, попрощаемся с работой до понедельника. Да что мы, да? Вся страна. Но сначала общий сбор. Есть новость, и ее лучше услышать до выходных. Касается она каждого, кто хоть раз стоял в примерочной.
5: Итак, людям придется худеть, чтобы не остаться без одежды. Размеры XL и выше начали исчезать из масс-маркета. Да, бренды сокращают ассортимент больших размеров. Спрос падает. Теперь слишком крупных могут посчитать даже L, а иногда и M. Вот у меня вопросы, у меня комплекция...
4: У меня очень много вопросов.
5: Довольно-таки худенькая, знаете, но корпус очень длинный, плечи широкие, да и вообще богатырь
4: манки. Да, у тебя XL, наверное, как минимум.
5: У меня двойка XL.
4: Даже двойка, вот так вот. Новая размерная сетка выглядит примерно так. XS, SM. Ну, удачи. Будут они нам еще тут угрожать. Сами разберемся и с размерами, и даже с планами на ближайшее время. Только дайте нам время, да?
5: Подожди, это получается, что теперь вещи нужно будет как ботинки разнашивать? Надевать зимний носочек и походить по квартире?
4: Да.
5: Ну, я не знаю. В общем, ситуация, конечно, такова, больше никакова, а вот что имеем мы на руках в этом часе. Ну, конечно же, первый шаг работ в этом месяце ждет в конце часа, и не забывайте, что за него всегда есть приз. Сегодня это мир иллюзий. Так что участвуйте, подписывайтесь на Инстаграм, будьте с нами.
4: Также в середине часа обсудим новость, как Чехия решила НАТО обсчитать на войска. Расскажем, конечно же, уже совсем скоро. Никуда не переключайтесь.
5: Ну, это будет в середине часа. Ну, а прямо через несколько треков праздники на 2 октября. Поверьте, они будут осенними, и даже для себя кое-что новое узнаете.
4: Всем хорошего дня и отличной музыки. А с нами с улетным утром. Утро точно будет добрее.
5: Ну и, конечно же, с нашей музыкой.

0: Бортовой журнал.
1: Если вам кажется, что осенние праздники — это про сухие листья, про дожди и серость, спешим вас порадовать, потому что вовсе нет. Это про состояние души, про тепло и про что-то приятное. Поэтому давайте-ка обозначим, какие поводы у нас есть на сегодня, на 2 октября.
2: Так, да, помимо того, что сегодня пятница, это уже ничего себе праздник, первый и самый важный в календаре значится Всемирный день улыбки. От него, всем известно, любой день станет светлее. Вам будет интересно, почему вот именно сегодня, да, Всемирный день улыбки?
1: Ну-ка.
2: А дело в том, что этот праздник пошел от того самого улыбающегося смайлика. Он так пришелся по вкусу, что день его рождения стал днем улыбки, а не наоборот. Сам же смайлик остался в нашей культуре,
1: именно,
2: и по сей день мы им
1: да.
2: пользуемся.
1: Согласна. Только теперь у него много-много различных вариаций.
2: Да.
1: Кстати, вы знали, что улыбка не только приятна, особенно если улыбается близкий человек, но также еще и полезна для вас? Ну, во-первых, это борьба со стрессом. Во-вторых, она укрепляет мышцы лица и делает вашу кожу моложе.
2: Да. Фейсбилдинг такой происходит.
1: Да, хорошенечко. Ну и кровообращению, конечно, тоже помогает. То есть приток крови, дополнительная молодость, здоровье и все вот это. Так что сегодня у вас карт-бланш на улыбаться. Только, пожалуйста, не делай это слишком навязчиво. Особенно здесь у нас в коллективе. Потому что потом на 18-м автобусе тебя отвезут до конечной. Но главное, улыбайтесь не только в этот день. И, конечно же, бывали даже такие случаи. Вот помнишь, несколько лет назад в новостях форсилась про женщину, которая не хотела стареть, поэтому всю свою жизнь не улыбалась.
2: Да, да,
1: было такое. А в итоге за один день такая...
2: Да, это абсолютно никак не связано, ну, то есть, то, что там вы будете беречь свои мышцы, у вас не будет гусиных вот этих лапок, распиаренные женские проблемы, да, вокруг глаз, вокруг век.
1: А, не только женские.
2: Да, и что морщины, это как-то старит вашу кожу. Не слушайте вы этих знатоков, это очень красиво, наоборот, оно добавляет жизни вашей
1: ему
2: лицу,
1: да.
2: Там ямочки, где-то морщинки какие-то от улыбки, это только украшает.
1: Так, согласна. Так. Согласны. А можете, допустим, кстати, вот если мы говорили про смайлик, отправить его кому-нибудь по e-mail, потому что сегодня будет, скажем так, двойной удар праздников, потому что еще и день рождения электронной почты мы с вами отмечаем.
2: Мейла, да, как
1: да, вам удобно. Да. Появилась эта история с электронными письмами аж в 1971 году, то есть 55 лет назад. Вот инженер одной компании, Рэй Томлинсон, отправил такое письмо впервые своему коллеге. Кстати, он также виноват в изобретении той самой собачки, которая...
2: Да. Это был прорыв, между прочим. Сейчас письма на ящик приходят, и эта штука уже не самая актуальная.
1: Ну,
2: для нас, для простых людей, обывателей. Нам проще общаться в мессенджерах. Однако бизнес и структуры все еще пользуются этим методом. Событие значимое, так что не отметить ни его, ни его влияние мы не можем.
1: Да, поэтому мы о нем здесь и говорим. Ну что ж, кажется, сегодня вы и правда можете отправлять письма, помеченные смайликом. Но не забывайте писать нам. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Можете отправить просто смайлик или что-нибудь хорошее. Мы всегда такое читаем, мы такое любим.
2: Ну а пока, друзья, уходим на небольшую музыкальную паузу. Впереди у нас разбор полетов.
0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла, пиццу нам принесла. Нес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Итак, мы снова сделаем полет над Евросоюзом, над НАТО. Там
2: можно
1: есть
2: иллюминатор закрыть? Не хочу смотреть.
1: Погоди,
2: туда.
1: Давай его приоткроем, ну хотя бы
2: давай,
1: немножечко, потому что там оттуда кое-что видно. Вот вопрос к тебе. Ну-ка. Как ты думаешь, что делает страна, если хочет показать, что она серьезный союзник?
2: Ну, обычно увеличивает вклад. Больше солдат, техники, больше денег. Ну, в общем, старая схема.
1: Тут согласен, да. Но вот Чехия решила пойти другим путем. Сенат одобрил законопроект направить до 1600 военных на защиту восточного фланга НАТО в течение 2 лет. И получается, что это на 400 человек меньше прежнего лимита.
2: Стоп, то есть восточный фланг — это то самое место, куда все показывают пальцем и говорят, там главная угроза. Ага. Именно туда Чехия отправляет меньше людей? Так?
1: Правильно ты полагаешь. Министр обороны Яромир Зуна объяснил это экономией средств и добавил, что прежний максимум фактически не используется. Так что если они и раньше столько не отправляли, то теперь официально решили урезать.
2: Гениально, это просто гениально. Мы и так не выполняли норму, поэтому давайте ее понизим, да? Теперь мы ее выполняем. Это как если бы ты сказал, я не бегаю по утрам, поэтому давайте считать, что моя норма 0 километров. Теперь
1: да,
2: я чемпион.
1: Неплохо.
2: Ну, ладно, а что там про общую долю Чехии в силах НАТО? Он что-то говорил про это?
1: Ну, было, да. По его словам, общая доля Чехии в силах НАТО увеличится внезапно.
2: Как оно увеличится, если людей стало меньше?
1: Не, ну смотри, тут получается, видимо, какая-то магия натовской арифметики, да? То есть меньше солдат, ну, доля больше. Это, ну, наверное, как с чешским
2: пенным,
1: чего-то там.
2: Да?
1: Пенным и современным, да. Меньше кружка, но градус выше.
2: Или как с их знаменитым этим... как этот афоризм? Ладно, потом вспомню, скажу. Причем, вот обрати внимание, законопроект предусматривает размещение чешских военных аж в 9 странах. Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия. География впечатляет.
1: Да, то есть, грубо говоря, они решили разбавить то, что налили водой, и сказать, что так оно и было. Получается, да, аж в 9 странах вот примерно так. То есть, вот по 1600 человек на 9 стран, это получается, ну, получается 170, что ли?
2: Ну да, на
1: каждую. Да, где-то так.
2: Взвод и тележка. Вот и вся чешская защита восточного фланга. Ну, слушай, а если серьезно, что это значит? Это значит, что даже внутри НАТО никто не хочет реально впрягаться.
1: О, это факт.
2: Все красиво говорят, все кивают на российскую угрозу, но когда доходит до конкретных цифр, начинается какая-то экономия.
1: Вот сразу. Именно, вот именно. Поэтому восточный фланг — это уже не про Прагу, это больше про Варшаву, Вильнюс, Ригу, Таллин. Ну а Чехия думает, что, ну слушайте, там России до нас далеко. Mm-hmm. Мы лучше сэкономим, ребята пусть сами там разбираются в том, что затеяли.
2: Вот и опять солидарность заканчивается ровно там, где начинается чековая книжка.
1: Ну да, пожалуй, это главный урок, когда надо определяться по-настоящему, каждый ищет местечко поудобнее и кошелек побережнее. А громкие слова про единый фронт остаются громкими словами, как и всегда.
2: В общем, Чехия сэкономила, НАТО стало сильнее, в кавычках. Все довольны, а мы тем временем переходим от мира новостей в мир иллюзий и нашей игре, конечно же, шиф работ.
1: Но сначала небольшая музыкальная пауза, чтобы подготовиться.

0: Шифробот.
1: Ну что же, мне кажется, мы уже как-то слишком долго оттягивали момент, когда надо бы поиграть. Потому что мы этого ждали, мы этого хотели, и вот мы...
2: Мы это заслужили, между прочим.
1: Да, мы это получили, мы это заслужили. Ожидать приятного в пятницу больше, чем нужно, это выше наших сил, и пытать мы вас так больше не собираемся. Поэтому вперед наш Инстаграм, и играть будем.
2: Заходите, смотрите последние сторис, именно в ней вы найдете шифр, который вам и предстоит угадать. Ну а если вы все сделаете правильно по нашей методичке, то заберете билет в мир иллюзии. Это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий, и вас ждут новые локации в стиле «Алиса в стране чудес». А также, друзья, 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов.
1: Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. А нам радоваться, тем более в пятницу. Между прочим, врачи советуют, поэтому это мы делать и будем.
2: Дорогие эти врачи, улетное утро. Это первое, что нужно принимать. Первые советы
1: первые
2: с утра
1: советы.
2: Пораньше.
1: Ну, да. Если вы приняли и этот совет, значит, вы примете и правила нашего розыгрыша. Нужно зайти в наши инстаграм и посмотреть последнюю сториз, которая там опубликована. Там есть небольшой набор смайликов. Вам нужно угадать, что за фразу, возможно, надо, хорошо, из песни детской.
2: Да, это есть такая песня.
1: Мы загадали сегодня. И, если что, даже от этого всего радуга проснется. Как только вы поймете, о чем мы говорим, и у вас есть идея, присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-10-10-307, или же отвечайте прямо в Инстаграме. Мы все принимаем. И пускай сегодня 20-й человек у нас победит.
2: И пускай этому 20-му человеку срочно надо будет попасть в мир иллюзий. Друзья,
1: уже
2: наша
1: надо срочно.
2: Методичка, наши правила удивительно просты, поэтому заходите, смотрите, угадывайте, и да. От чего город просыпается? Не фонарщики, это не их рук дело.
1: Чего станет оно все? В общем, угадывайте, ждем ваши ответы, ну а мы выбираем.

0: Шифробот.
1: А вообще говорят, друзья, что хорошее настроение заразительно.
2: Это
1: и
2: правда.
1: Вот этот один маленький жест может мгновенно изменить атмосферу вокруг. Поэтому сегодня мы весь день искали, все утро, вернее, искали того самого человека под номером 20, кто делится позитивом с окружающим и кто сегодня сделал все ради одной легендарной фразы, которую
2: Слушай,
1: мы загадали.
2: Я вот так сейчас посчитал, а как же долго для тебя тянулось утро? Для меня это было 6 минут,
1: да,
2: а для себя целая
1: вечность.
2: Да, а для
1: меня 66.
2: Ну, смотри, на самом деле, мне кажется, что сегодня мы немножечко перемудрили с заданием, хотя и давали все возможные подсказки.
1: Нормально,
2: было сложно, не все справились,
1: но
2: я тоже
1: возможно.
2: Внимательно считал. Молодцы, по большому счету, все, но мы сегодня искали человека под номером 20. Сегодня им оказалась прекрасная девушка Милана, которая, номер которой заканчивается на 1308. Она забирает подарок в мир иллюзий и, конечно же, наши поздравления
1: Милана,
2: вместе с этим.
1: Это ж как так совпало, да, вот Милана, даже имя само звучит.
2: Милана.

0: Мила дополняет нашу тему сегодняшнего утра, что от улыбки станет всем светлее и, конечно же, от мира иллюзии станет всем намного веселее, потому что именно туда отправляется наш победитель, в это интерактивное пространство, которое унесет в мир фантазии, и вас ждут, конечно же, новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов.
1: Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. И что-то мне подсказывает, что после этого посещения Милана сменит аватарку на своем профиле
0: на
1: улыбочную.
0: А, улыбку. Так она вроде там улыбалась, да, я посмотрю. Подожди.
1: Давай, ты пока смотришь,
0: Милана,
1: я тогда скажу.
0: Прекрасная, красивая девушка в расцвете сил.
1: Я не говорил, что как-то иначе.
0: Да.
1: Может быть, просто
0: Милана,
1: немножечко больше улыбку.
0: Милана, улыбайтесь, вам идет.
1: Обязательно
0: как
1: пойдет.
0: И всем нашим слушателям.
1: Да, поэтому улыбайтесь сегодня чаще, и не только сегодня. Ну, а пока что мы уходим на небольшой перерыв. Скоро к нам придет Яна Довбенко со свежими новостями, так что ожидаем. И не разбегаемся никуда. Мы смотрим за вами.
2: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей о погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 2 до 8 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 5.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какая акция пройдет в Беларуси и что обнаружили в американской школе.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал закон о ратификации соглашения с Россией об исполнении исполнительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе главы нашего государства. Документ касается взыскания средств в пользу белорусских госорганов и бюджетных организаций. Соглашение определяет порядок перечисления денег через счета Министерства юстиции Беларуси в российском и белорусском банках. Речь идет о средствах, взысканных с должников на территории России. Профилактическая акция «Молодежь за безопасность» пройдет в Беларуси. Об этом сообщили в МЧС. Акция посвящена 25-летию Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. В рамках акции спасатели и юные пожарные посетят пожилых людей, ветеранов и людей с инвалидностью. Также в школах пройдут встречи, где ребятам расскажут о профессии спасателя. Мероприятия продлятся с 5 по 16 октября.
0: К новостям в мире.
1: Президент США Дональд Трамп допустил возможность создания военной базы США в Венесуэле. Вашингтон рассматривает возможность реализации ряда различных мер в отношении страны. При этом американский лидер подчеркнул, что США и Каракас связывают очень хорошие отношения. Ранее на полях Генассамблеи ООН Дональд Трамп встретился с уполномоченным президентом страны Дельси Родригес. Она назвала встречу исторической и сообщила, что обсуждалось укрепление двусторонних отношений. Новостям регионов. 16 предприятий Минской области представляют свои достижения на международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь». Среди участников крупные машиностроительные предприятия «Белаз» и «Белджи». Свою продукцию также презентуют производители специализированной техники и комплектующих. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко ознакомился с экспозицией и принял участие в пленарном заседании. Выставка стала площадкой для презентации промышленного потенциала и обсуждения дальнейшего сотрудничества. Капсулу времени, заложенную в 1950 году, вскрыли в школе в Сан-Франциско. Об этом сообщают СМИ. Артефакт нашли во время ремонтных работ. Внутри обнаружили газетные вырезки эпохи Холодной войны и старые фотографии школьных зданий. Директор школы назвал находку настоящим сокровищем. Когда капсулу заложили, в зданиях располагалась штаб-квартира транспортного департамента Калифорнии.
0: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Все как у людей» покажет, как животные борются за своих избранниц. Зубры выясняют отношения, олени устраивают настоящие рыцарские турниры. А бывает и так, что отважный олень решается бросить вызов зубру ради своего гарема. Смотрите «История о любви, силе и настоящих страстях» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: Улетное утро на связи. Всем привет огромнейший.
6: Привет, привет.
5: 9 часов и 8 минут, а это значит, что пора включить бдительность, хорошее настроение и, конечно же, наши радиоэфиры. И прямо с утра будет полезный лайфхак, который заставит вас улыбнуться и, возможно, узнать о себе что-то новенькое. Вот, знаешь, Жень, что может рассказать о характере человека?
6: Кто что может рассказать? Что он? Не понимаю.
5: Никто, а что?
6: Ну, давай.
5: Ну, вот, например, там что? Какая-то поза, да, там как мы держим спину условно, разговариваем. Но еще может о человеке сказать не меньше то, как он держит руль. Вот, например, держите одной рукой, вы спокойный минималист с узким кругом общения. Вам не нужна вся эта суета, вы цените гармонию, не тратите нервы по пустякам. Но есть еще пару пунктов.
6: Да, есть еще пару пунктов, и ты правильно сказала, что если обе руки строго на без 15-3, то вы перфекционист. Ага. И, скорее всего, либо пай мальчик, либо пай девочка. Все по полочкам, все по правилам, и чтобы никто не дай бог не нарушил вашу идеальную траекторию. Ну и, скорее всего, в салоне у вас идеально чисто.
5: Ну а что касается, когда обе руки на нижней части руля, вот так это вы лидер, вы легко берете на себя ответственность, ведете за собой людей и к вам бегут за советом. На работе вас хвалят за организаторские способности и не зря.
6: Ну, на самом деле, этой информации мы особо сильно не буду, пожалуй.
5: Самое интересное, что здесь не было той самой правильной позы, которую учат в автошколе. Нужно держать руль двумя руками, строго вот с двух сторон. Так что лучше доверяйте ГАИ.
6: Лучше доверяйте ГАИ, ну и в этом плане доверяйте нам, потому что мы себе, на себя сейчас примем функцию обзорщиков дорог Минска и расскажем, где какая ситуация происходит прямо сейчас.
5: Чтобы вы не опоздали на свои великие свершения, уже через пару минут сделаем полный разбор утренних пробок.

0: Пристегните ремни.
1: Итак, внимание, водители, приготовьтесь. Сегодня в Минске стоит заранее продумывать свой путь, так как ограничения будут действовать с 10 утра до 6 вечера. В список попали проспекты Машерова, Победителей, Независимости, также улицы Янки Купала и Сторожевская. Поэтому лучше заранее учитывайте вот эти возможные изменения при планировании своих поездок.
2: Ну, это мы говорим немножечко вам на будущее. А то, что происходит прямо сейчас, по данным сервиса Яндекс, пробки оцениваются в 6 баллов. Но, в принципе, ситуация не то чтобы слишком сложная для утра, но все-таки есть моменты, где можно напрячься. Угу. Допустим, ДТП на проспекте Пушкина, также на улице Кабушкина одно ДТП, на Романовской слободе около Макбай тоже ДТП, и на севере и северо-востоке МКАДа тоже есть по ДТП.
1: Плюс пару заторов на Долгобродской, Логойский, угу, тракт стоит Якуба Колоса и Долгиновский. Будьте аккуратны.
2: Ну что же, а тем временем мы с вами плавно переходим к нашим утренним планам на эту пятницу. Они у нас есть и состоят вот из каких двух пунктов.
1: Забегайте уже прямо сейчас наш инстаграм. Нам сегодня с утра буквально писали слушатели, что не могут найти наш инстаграм. Да как вы не можете найти? Пишите «Минская волна». У нас яркий малиновый логотип. Мы такие одни.
2: Ни с чем не перепутайте.
1: Мы такие одни, да. У нас постоянно активность ведется в социальных сетях.
2: На остальных мы просто жалобу кидаем.
1: Опустим этот момент.
2: Так что,
1: да, нас сложно пропустить. Заходите в последнюю сторис. Она совсем скоро подгрузится. И выбирайте трек этого дня.
2: Поверьте, выбрать есть из чего. И выбор будет сегодня нелегким, но мы выбрали для вас кое-что интересное. Chicken Set от Ами Ями в нашей рубрике «Вылетит и поймаешь». Придется за него посражаться, но приз того стоит.
1: В студии Женя Тихонов, Юлия Умарова. Давай, заряжай пластинки, диджей.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ой, ну и любим же мы начинать третий час нашего улетного утра с игры. И главное, с игры простой. Не, ну а что? У нас неделя и так выдалась, мама дорогая, потрепала немножечко, всех, да. Согласен с тобой. Зачем напрягаться, если можно спокойно входить в выходные? А главное, отдохнуть нас на игре, и лот у нас в ней сегодня очень даже пятничный.
2: Пятничный, а значит, абсолютно он бескомпромиссный. Сегодня у нас подарок, это чикенсет от Амиями. Друзья, побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека. Века. Или даже целую компанию только с Амиями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм. Вот хозяюшки, женщины наши дорогие, да и мужчины тоже хорошо же готовят. Обещайте, что сегодня ваши руки будут вот так вот подняты, и вы закажете доставку, и будете наслаждаться этим вечером пятницы.
1: А кому мы рецепт давали сегодня в начале нашего
2: более,
1: этого?
2: Да.
1: Ладно, в любом случае, попробуйте ли вы рецепт или выиграете чикенсета Амиями, вы все равно будете есть курицу. Не переживайте, все это очень вкусно. Мы сами лично пробовали чикенсет, пальчики оближешь. Но для того, чтобы и вы могли попробовать, нужно выполнить некоторые условия. Смотрите, тут все просто. Вы внимательно слушаете музыку на МВ-радио и выслушиваете там такую вот маленькую фразу, которая явно выделяется от всей песни. Как только вы ее расслышите, услышите, присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. И если вы окажетесь еще самым быстрым и самым точным, то тогда чикен с Амиями достается вам, и пятница будет с очень приятным ароматом.
2: Да, в прямом смысле этого слова. Поэтому отправляем вот эти все ваши запросы, желания и намерения выиграть в космос туда подальше. Идем подсчитывать голоса и выбирать победителя.
1: Ну что ж, поехали.
0: Реклама на Минской волне.
3: Где были мои глаза? А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
7: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Вы знаете, друзья, научно доказано, вопрос, что приготовить на ужин, это главная ежедневная головная боль прекрасной половины человечества.
2: Спасибо, что ты оцениваешь мужчин как прекрасную половину человечества.
1: Это вторая,
2: я это оценю.
1: Да, прекрасная половина человечества. Куда
2: все
1: же
2: мы прекрасны.
1: Вы без нас, а мы без вас. Так вот, сегодня мы решили избавить вас от мук выбора, взяли заботу об ужине на себя, а может, об обеде, да, смотря у кого какие аппетиты.
2: Угу.
1: И разыгрывали сочный сет, чикен сет от Ами-Ями.
2: Да, мы разыгрывали этот сет в нашей рубрике «Вылетит и поймаешь», и в ней была следующая фраза, вот как раз-таки, которая очень хорошо подходит к этому дню.
1: Угу.
2: Пятница есть,
1: можно поесть.
2: Мы дали вам добро, и особенно это добро перепало сегодня Дмитрию, номер которого заканчивается на 3499. Дмитрий, что ж, мы вас поздравляем, голодным вы сегодня явно не останетесь, и надеемся,
1: точно,
2: что вы разделите этот чикен сет с теми, кто вам близок.
1: Да, решили проблему хотя бы одного человека сегодня. Дмитрий, поздравляем. В ближайшее время с вами свяжется редактор, расскажет, как уже наконец побаловать себя вкусным шашлыком или, возможно, целую компанию. Но вы знаете, только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм. Так, все запомнили, потом проверим.
2: Я запомнил, как
1: отлично,
2: минимум. Потом выйдешь из отпуска, перепроверишь. А я перепроверю тебя, потому что хорошо,
1: да,
2: будешь отдыхать. Вот я смотрю, ты оставила нам две песни с таким вот отпускным вайбом, таким,
1: да,
2: теплым.
1: Да, два билета в один конец, можно,
2: ага,
1: сказать так.
2: Но подожди, ты же собираешься вернуться?
1: Ну, конечно.
2: Ну, хорошо, замечательно. Давай тогда просто покрутим, повертим, и с вами определимся, какой билет мы все-таки возьмем в нашей удачной посадке через несколько минут.

0: «Дачная посадка».
1: Идем на снижение, двигаемся по приборам. 9:38. Даю гарантию, что за 5 минут мы вас не просто сейчас согреем, мы зарядим вас так, что хватит до самого конца моего отпуска вечера, а может и до следующих выходных. И у нас для вас сегодня аж 2 билета, причем это прямые рейсы в разные направления. Смотрите сами, чего больше хочется.
2: Итак, у нас удачная посадка объявляется открытой, а вам, скажем так, открыты 2 зеленых коридора. По какому из них вы пойдете и какой билет вы выберете, это решать только вам, дорогие друзья. Вы можете проголосовать либо за один, либо за другой трек в нашем Viber, Telegram 8029-10-10-307, или же рискнуть зайти, подписаться на наш Instagram и проголосовать там в специальном опроснике. Все голоса мы сведем воедино и выберем тот, который набрал больше всего ваших голосов.
1: Да, главное, идите по этому коридору, потому что зайцев мы не приветствуем, ни один из них не проскочит, у нас ведется аудио-видеофиксация. Поэтому, друзья, давайте слушать, давайте выберем.
2: Итак, билет под номером 1.

0: Итак, билет номер раз. Араш Хали. Если вы помните зажигательный хит Бора-Бора, значит, вы точно в теме и готовы к главной музыкальной новости. Араш, тот самый рано-шведский король Евроденса, вернулся с новым треком Хали. Так и не ясно, что это такое, но одно я знаю точно. В припеве оно кричится просто идеально. Так что, если вам не хватает солнца, позитива, хотя сегодня его достаточно будет за окном, смело голосуйте за Араша, он еще никого и никогда не подводил.
1: Как говорится, старый Араш борозды не испортит.
0: Да.
1: Мы его знаем уже на протяжении долгого времени.
0: Проверенный
1: человечек. Не подводил ни одним своим треком, и этот трек тоже заслуживает своего места в нашем эфире. Если вы так считаете, голосуйте за него. С другой стороны, может быть, вам сегодня нужно что-нибудь другое.

0: Номером 2 от Low Deep'а «Касабланка». Ну, на самом деле, это уже не совсем песня, это больше как путешествие, да? Причем не столько географическое, а самое что ни на есть эмоциональное. То есть, как только вы ее прослушаете полностью, закройте глаза, сделайте глубокий вдох, и песня перенесет вас в вашу личную «Касабланку». Поэтому сейчас мы выбираем не столько между настроениями, не столько между треками, сколько между вашими рейсами. Вы куда? Направо или налево?
1: Да, если это... учились машиностроителям, то вы точно умеете переводить стрелки. Если вдруг передумаете, пишите нам 8029-1010-307. Пока еще мы на связи. Идем подсчитывать голоса за ту или иную песню.

0: Но мы, конечно же, все-таки больше за Араша. Ну что ж, пора подводить итоги.
1: Да, пока вы будете заряжаться этим позитивом, мы уже прощаемся с вами. Наше шоу «Летное утро» с 7 до 10. Мы двигались по нашему плану, и вот уже последний акт. А вообще, хочу сказать от себя, что я ненадолго залягу на дно, чтобы набраться сил, и вернусь уже к вам и к тебе, Жень, в середине октября.
0: Да, можешь, в принципе, и не возвращаться.
1: В смысле, ты меня что, не ждешь?
0: Ну, я тебя-то всегда жду, дорогая Юля, но вот я лучше буду видеть тебя на отдыхе, как ты будешь присылать свои фотографии, рилсики.
1: Ну, а ты мне деньги тогда присылай, хорошо?
0: Извини, я только радиомуж.
1: Подожди, ну ты же мне сказал, я там отдыхать. Ну, так а за что мне отдыхать? У меня на первой неделе все закончится.
0: Юля, за спасибо. Мы все будем тебе очень благодарны.
1: А на одном Араше я позитивом не наберусь. Так что хорошо, жду посылки.
0: Ну что ж, ладно, договорились. Итак, неделя была сложная, но мы с вами ее преодолели, и каждое утро было прекрасным. Поэтому мы реально складываем в себя полномочия и идем, я иду готовиться к понедельнику. Всем пока, всем хорошего настроения, и не забывайте, сегодня пятница, а значит, психология головного мозга будет с вами. В 15.15 мы разберем влияние искусственного интеллекта на наш интеллект.
1: Всем быть на сеансе, ну а пока, друзья, всем быть и оставаться на нашей волне 97.4 FM. Всем солнечного, яркого, хорошего настроения.
0: Пока-пока. Наш рейс завершен.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 6 до 11 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в ней, Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что произошло в Минском районе и в чем преимущественно полные занятости.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о вопросах государственного социального страхования. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Документ упрощает оформление пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Назначение этих пособий переведут в цифровой формат. Электронные листки нетрудоспособности будут внедряться поэтапно, и бумажные бланки пока сохранятся. Беларусь не пожертвует своими союзниками ради восстановления отношений с Европой. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Максим Рыженков. Официальный Минск не намерен жертвовать стратегическим партнерством и выстроенными логистическими цепочками с союзниками ради решения сиюминутных задач. Руководитель ведомства отметил, что взаимодействие с ключевыми партнерами Беларуси полностью отлажено. Оно продолжит функционировать в штатном режиме.
0: К новостям в мире.
1: Рейтинг одобрения канцлера Германии Фридриха Мерца упал до рекордно низкого уровня. Соответствующее исследование провели в Институте Германии. Так, работы канцлера довольны лишь 10% респондентов. Это минимальный показатель для главы правительства ФРГ с 1997 года. На фоне этого министр обороны Федеративной Республики получил 50% поддержки. Новостям регионов. Утечка химического вещества произошла из грузовика в Минском районе. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент зафиксировали вблизи деревни Волковичи. Из поврежденных канистр вытекло около 10 килограммов жидкости. Спасатели выгрузили канистры и нейтрализовали средства. Пострадавших в результате произошедшего нет. На месте работали 2 единицы техники и специалисты отряда «Зубр». И в завершение выпуска. Плотная занятость улучшает ментальное здоровье. К такому выводу пришли американские психологи. Они проанализировали графики студентов. Так, люди с плотным расписанием реже страдали от депрессии и получали более высокие оценки. Однако ученые отметили, ощущение постоянной спешки повышает тревожность. Осознанность помогает справляться с большой нагрузкой без вреда для психики. Важно, чтобы график был осмысленным и сочетался с социальной активностью.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: Новое радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 16 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Меделе и Кополе. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и когда люди особенно доверяют нейросетям.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал закон о ратификации соглашения с Ганой о безвизовых поездках. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Соглашение касается владельцев дипломатических и служебных паспортов. Они освобождаются от виз для въезда, выезда и транзита. Срок пребывания не должен превышать 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года составляет 90 дней. Милиция Беларуси получила около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали порядка 70 платежных счетов и реквизитов преступников. Задержан курьер, работавших в интересах аферистов. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 30 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Рекордные ливни угрожают урожаю риса и доходам туристической сферы в Японии. Об этом сообщают местные СМИ. На Тихоокеанском побережье в сентябре выпало в 2,5 раза больше осадков, чем обычно. В Токио дожди идут уже более 30 дней подряд. Так, страна побила антирекорд по числу солнечных дней с 1946 года. Из-за череды тайфунов качество риса может снизиться, а к побережью уже движется новая стихия. Новостям регионов. Темпы уборки кукурузы на зерно растут в Минской области. Об этом рассказали власти центрального региона. В этом сезоне аграрии планируют получить не менее 600 тысяч тонн зерна кукурузы. Уже собрано 2,5 миллиона тонн зерна, поэтому общий намолот превысит 3 миллиона тонн. В ближайшие дни суммарный намолот кукурузы в области достигнет 100 тысяч тонн. Уставшие люди чаще доверяют оценку искусственному интеллекту, а не человеку. К такому выводу пришла международная группа ученых. Специалисты провели 4 эксперимента с участниками, у которых был сбит режим сна. Такие люди чаще выбирали алгоритм для оценки своей привлекательности или резюме. Причиной называли социальную тревожность и страх неодобрения. Когда ИИ описывали как эмоциональную систему, эффект исчезал. Авторы отмечают, что результаты основаны на гипотетических ситуациях, и делать окончательные выводы пока рано.
0: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Все как у людей» покажет, как животные борются за своих избранниц. Зубры выясняют отношения, олени устраивают настоящие рыцарские турниры. А бывает и так, что отважный олень решается бросить вызов зубру ради своего гарема. Смотрите «История о любви, силе и настоящих страстях» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Мінській волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 16 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
2: Слушаем наше

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 12 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как обустраивают жилье и чем полезен арахис.
0: Новости.
1: Почти 300 человек получили гражданство Беларуси. Соответствующий указ подписал президент нашей страны. Паспорта республики получат люди практически из 30 государств, в их числе Россия, Украина, Казахстан, Молдова и Вьетнам. Вместе с тем президент отклонил заявление некоторых просителей гражданства. Они неоднократно нарушали законы Беларуси. Массовая вакцинация против гриппа началась в Беларуси. Первыми прививки получили сотрудники ключевых ведомств. В этом сезоне активнее применяют выездную вакцинацию. Медбригады приезжают прямо на предприятие. Также в выездном формате будут прививать пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. До конца осени планируется вакцинировать около 1 200 000 человек. Доступны как бесплатные, так и платные препараты. Все вакцины сертифицированы.
0: К новостям в мире.
1: Франция намерена увеличить расходы на оборону в следующем году. Об этом сообщает издание «Политика». Ожидается, что показатель превысит 63 миллиарда долларов. Большая часть средств пойдет на закупку техники, остальные деньги направят на развитие ядерного сдерживания. Одновременно Париж замораживает бюджеты большинства министерств. Школы страдают от нехватки учителей, больницы закрывают отделения, а социальные службы работают на пределе возможностей. К новостям регионов. Капитальный ремонт провели в более 50 многоэтажных домах в Минской области за 8 месяцев года. Общая площадь обновленного жилья составила около 113 тысяч квадратных метров. Например, в Борисовском районе капремонт затронул 12 домов. Почти половина объектов уже введена в эксплуатацию. До конца года в районе планируют ввести еще 7 таких жилищ. Дальше также установлено 27 новых лифтов. И в завершение выпуска. Ежедневное употребление арахиса может влиять на чувствительность мозга к инсулину. К такому выводу пришла группа ученых. В эксперименте участвовали пожилые люди. В течение 16 недель они ежедневно ели по 60 граммов несоленого арахиса. МРТ показало изменение реакции мозга на инсулин в областях, которые были связаны с памятью и обучением.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Между делом» на МВ Радио.
1: Привет всем! Сегодня, я считаю, самый главный на календаре праздник – пятница. Да еще посмотрите, какая она выдалась. Яркая, ясная, безоблачная и теплая. Октябрь определенно предпринял все, чтобы нам с вами понравиться. И у него это пока прекрасно получается. Ну а делать этот день и интереснее уже моя работа. У микрофона я, Ника Романова. Честно, очень ждала именно в этот раз пятницы. Наконец-то отдохнем, выдохнем. Ну а пока как следует развлечемся. У меня для этих целей уже заряжен определенный плейлист. На очереди, например, вариации от группы «Винтаж». Ну а еще, конечно, надеюсь, не обойдется без ваших приветов друг другу. Присоединяйтесь к общению. Давайте радоваться этому 2 октября вместе. Пишите Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704.
0: Лучший нон-стоп вашего дня.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: курсе дела.
1: Ну, пришло время сообщить вам о турбулентности определенного характера. Учебный год начался, но не всем до учебы. Думаете, жениться хотят? А нет, протестовать. Сначала баррикады, потом контрольные. Двойные листочки им только снятся. Французские старшеклассники превратили осень в огненный марафон. С конца сентября сотни лицеев блокированы, горят мусорные баки, летят петарды. Задержаны уже сотни человек. Причина – классы по 35 человек и более, отсутствующие учителя и протекающие потолки. А потом этот пожар перекинулся через границу. В бельгийском городе Льеж школьники вышли к 10 учебным заведениям, начали бросать яйца, яблоки, барьеры в полицию, подожгли урны. В некоторых случаях к ним присоединялись и преподаватели. Власти города на следующий день просто закрыли все средние школы. Ну что ж, такой тяги к знаниям можно только позавидовать. Ну а если серьезно, ведь это уже система. Только недавно врачи по всей Европе били тревогу из-за нехватки кадров, закрытых отделений, очереди там у них на месяцы вперед. Теперь эстафету принимает система образования. Что дальше, спрашивается? Похоже, социальная инфраструктура ЕС трещит по всем швам одновременно. И скоро эту течь уже нечем латать будет. Все заплатки-то на Украину отправили.
0: В курсе дела.

0: мы прибыли с вами в пункт назначения под названием «Прогноз погоды» от Белгидромета, и он очень радует. Небольшая облачность по Беларуси – это не считается без осадков, а вот это уже достижение. Ветер неустойчивый, слабый, максимальная температура воздуха от плюс 16 до плюс 22. В Минске сегодня небольшая облачность, тоже без осадков, отлично, все, зонтики дома оставляйте или выкидывайте их, может, они вообще это осенью нам не пригодятся. Ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем плюс 17, плюс 19, вечером плюс 7, 10. Слушайте, ну это не погода, это ж просто песня какая-то, горячий хит, как и следующий трек от Бруно Марса на МВ Радио.
1: Заряжаемся хитами, ловим настроение дня, не скучаем между делом на МВ Радио.

0: Категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «Капитан Невельской и земли черного дракона». События вращаются вокруг девочки Нади. Она сирота и учится в Институте благородных девиц. Однако героиня ежедневно испытывает на прочность местные строгие нравы своей смекалкой и фантазией. Конечно же, это не радует учительниц, да и другие девочки чувствуют себя неуютно. Но однажды Надя узнает, что капитан Невельской отправляется с экспедицией в далекие земли. Когда-то именно оттуда героиню спас другой офицер, и она очень хочет узнать, как же выглядел ее дом. Надя уговаривает капитана взять ее в команду, и вскоре им предстоит открыть еще одно белое пятно на карте. Какие приключения ждут экспедицию, узнаете в кино. Например, в Слуцком кинотеатре «Беларусь» мультфильм выйдет завтра в 15:05.
1: Киномания.
2: Вторая лента – фантастика «Девятая планета». В центре истории оказывается молодой парень Дима. После несчастного случая он будто бы вспоминает забытые события. В воспоминаниях герой несет службу на далекой планете с двумя лунами. Там земляне сражаются, чтобы не дать монстрам прийти на родину человечества. Однако знакомые Димы крутят пальцем у виска, ведь все это звучит абсолютным бредом. Парни одолевают сомнения, которые окончательно развеивает встреча с девушкой Полиной. Герой точно знает, что видел ее раньше на странной планете и, более того, любил. Теперь ему нужно понять, почему он потерял память и что же происходит на самом деле. Какие испытания ждут Диму, узнаете в кино. Например, в Борисовском кинотеатре «Октябрь» фильм выйдет завтра в 19:15. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько украинцев прибыло в Беларусь и как лучше организовать прием пищи.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подтвердил приверженность интеграции на постсоветском пространстве. Об этом он заявил на встрече с главами делегации участников заседания Евразийского межправительственного совета. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь взяла этот курс давно и не меняла свою политику. Он подчеркнул, что страна всегда следовала в одном направлении. Также президент обратил внимание на жесткую конкуренцию в мире, где каждый стремится защитить свои рынки. Более 3500 граждан Украины прибыли в Беларусь за сентябрь. Об этом сообщили в Госпогранкомитете нашей страны. Практически все люди попали в нашу республику через государства Евросоюза, чаще всего Польшу. Затем идет Литва и Латвия. 2 человека въехали с территории самой Украины. Отмечу, что с начала года в Беларусь прибыли около 60 тысяч украинцев.
0: К новостям в мире.
1: Неопознанный объект упал в Румынии недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщают местные СМИ. Инцидент произошел сегодня ночью. Предположительно, власти зафиксировали падение беспилотника. После падения в регионе начался пожар. Министерство национальной обороны Румынии заявило, что жертв и материального ущерба нет. Место происшествия оцеплено, ведется расследование случившегося. Новостям регионов. 3 пожара произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует МЧС. Инциденты произошли в Минском и Смолевичском районах, а также городе Солигорске. Погибших и пострадавших в результате случившегося нет. В ведомстве напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. И в завершение выпуска. Прием пищи в компании близкого человека снижает уровень сахара в крови после еды. К такому выводу пришли ученые из Израиля. Они провели эксперименты с участием более 100 человек. Участники ели хлеб в одиночестве или рядом с близким человеком. В компании скачок глюкозы был ниже. Ученые связывают это со снижением стресса.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейка белорусских. И на этом пока все. В начале следующего часа уже Артем Титов расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Осень укутывает на МВ Радио.
1: Ну и чтобы эта осень была у нас исключительно радостная и безопасная, мы проводим этот час вместе с управлением МЧС Минской области. Есть вот такая информация, друзья, что с 5 по 16 октября в Беларуси пройдет масштабная профилактическая акция «Молодежь за безопасность». В этом году кампания особенная, она приурочена к знаковому 25-летнему юбилею Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Организаторы подготовили насыщенную и полезную программу. Во всех областях республики пройдут юбилейные мероприятия и флешмобы. Марафон «112 добрых дел и 101 добро». А добра, как говорится, много не бывает. Юные спасатели посетят одиноких пожилых людей, ветеранов и граждан с инвалидностью. Они не просто напомнят правила пожарной безопасности, но и окажут реальную помощь по хозяйству. Заготовят дрова, наведут порядок во дворах и установят автономные пожарные извещатели. Также проведут интерактивные встречи в учреждениях образования, на которых школьники и студенты из первых уст узнают о движении юных спасателей, романтике этой мужественной профессии и возможностях, которые открывает членство молодежной организации спасателей пожарных. Самых активных ждет торжественное вручение членских билетов. Также ребятам продемонстрируют фильм, который покажет, чем живут современные юные спасатели, какие задачи они решают и почему быть частью этой команды по-настоящему здорово. На радиовикторине «Молодежь за безопасность» можно будет им еще и проверить заодно свои знания, проявить смекалку и выиграть полезные подарки от МЧС. Прямо как у нас в эфире, друзья, в этом часе совсем скоро, буквально с минуты на минуту, игра «Факт или фейк» и возможность получить автономный пожарный извещатель от управления МЧС Минской области. Не пропустите.
0: Добавь.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие начинается с нас.
1: Ну, а мне сейчас между делом придется нарушить ваше спокойствие, друзья, уж простите, но все ради благой цели, чтобы вы могли получить подарок от управления МЧС Минской области – автономный пожарный извещатель и защитить себя и свое жилище от разных неприятностей, связанных с возгоранием, ну и заодно интуицию проверить.
0: Факт или фейк?
1: Будет у меня для вас определенная установка. Ваша задача понять, это будет правда или ложь. Соответственно, я от вас жду один из вариантов ответов. Факт или фейк к нам. На единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 18-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок от МЧС Минской области. И установка на сегодня следующего характера. Если у вас дома установлен автономный пожарный извещатель, пожарных можно не вызывать в случае задымления, потому что он сам передает сигнал в МЧС по Wi-Fi. Как вы думаете, это правда или вымысел? Факт или фейк?
0: Факт

0: When I spent the summer on you.
1: А у нас в доме появился новый жилец. Он такой белый, красивый, добрый и живет на потолке.
2: Да, у нас тоже появился. И зовут его автономный пожарный извещатель. И пока мама отдыхает, он защищает нас от огня.
3: МЧС напоминает: безопасность начинается в семье. Берегите детей.
4: И мы на МБ-радио тоже делаем все, чтобы у вас на потолке появилось такое чудо-изобретение – автономный пожарный извещатель. И вот сегодня кому-то от управления МЧС Минской области он обязательно достанется.
5: Факт или фейк?
4: Давайте подводить итоги. Для начала я напомню, что происходило некоторое время назад. Я вам рассказывала определенную информацию. Ваша задача была догадаться, насколько она правдива. Это факт или фейк? Речь шла о том, что если дома у вас установлен автономный пожарный извещатель, пожарных можно не вызывать в случае там задымления или еще чего-то подозрения, в общем, на пожар, потому что он, этот API, извещатель, сам передает сигнал в МЧС по Wi-Fi. Друзья, это, конечно же, фейк. И слава богу, что практически все из вас об этом прекрасно знают и осведомлены, что главная задача API все-таки обратить наше с вами внимание на задымление. Он подает очень громкий, пронзительный, неприятный звуковой сигнал, который разбудит каждого, даже ваших соседей. Но, возможно, в будущем и будут такие извещатели, которые сами будут куда надо звонить и что надо сообщать. Ну, а пока нам остается все-таки самим держать в голове номера вызовов МЧС 101 или 112 и надеяться, что они никогда нам не пригодятся. Вот так. Так что сегодня я принимала от вас в качестве правильного ответ фейк. И задача была еще, кроме всего прочего, оказаться 18-м с ним по счету. С этим справилась Алина, 6185, последние цифры номера. Алин, мы вас поздравляем. В течение некоторого времени с вами свяжется наш редактор, напишет сообщение или позвонит, возможно, так что не пропустите, и расскажет вам, как забрать свой заслуженный подарок.
5: Факт или фейк?

0: Друзья, ну а между делом расходиться по домам нам еще рано. В следующем часе к нам в программу «Живой звук» придет необыкновенная Анна Трубецкая, презентует новую песню и поговорит, конечно же, по душам. Оставайтесь на нашей минской волне.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как работают аграрии Беларуси и кому стоит научиться играть на музыкальных инструментах.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу с делегациями стран-участниц очередного заседания Евразийского межправительственного совета. Мероприятие идет в столице нашей страны. В рамках переговоров глава государства сделал ряд заявлений. Например, Александр Лукашенко призвал Армению отказаться от слишком быстрого вступления в Евросоюз. Политик подчеркнул, что участие в сообществе приведет к исключению официального Еревана из Евразийского экономического союза. Это может серьезно осложнить работу армянских компаний на внешних рынках. Аграрии Беларуси уже получили больше 420 тысяч тонн картофеля. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. В ведомстве отметили, что профильные организации обработали около 60% полей с такой культурой. Также идет и уборка сахарной свеклы. В общей сложности из земли выкопали свыше 2 миллионов и 100 тысяч тонн корнеплода. Лидером в этом процессе можно назвать Минскую область. Кроме того, аграрии почти завершили вспашку земель под озимые культуры.
0: К новостям в мире.
1: Политическая ситуация в Германии вызывает беспокойство в Евросоюзе. Об этом пишет издание «Политика». Речь идет о постоянно снижающейся общественной поддержке действующего канцлера страны Фридриха Мерца. Ряд экспертов уверены, вскоре политик может уйти в отставку. Власти некоторых стран Евросоюза обсуждают, что может значить такая ситуация для сообщества. Например, новое правительство Германии способна блокировать разрешение многих важных вопросов для ЕС. К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов вновь действуют в Минской области. Меры не затронули только один район – Пристоличный. Местные зеленые массивы открыты для любых посещений. В леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение правил грозят крупные штрафы. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. Все подробности можно узнать через интерактивную карту на сайте Минлесхоза. И в завершение выпуска. Увлечение музыкой может снижать тягу к алкоголю и наркотикам. Так считает группа ученых из Великобритании. В их эксперименте участвовало около 15 человек. Они уже проходили лечение от пагубных зависимостей. На протяжении полутора месяцев добровольцев учили играть на музыкальных инструментах или создавать композиции на компьютере. Оказалось, что такая терапия уменьшала тягу пациентов к психоактивным веществам. Также у людей улучшилась работа тех зон мозга, что отвечают за регуляцию эмоций. Тем не менее, ученые подчеркивают, результаты их работы нужно проверить в новых и более крупных исследованиях.
0: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Все как у людей» покажет, как животные борются за своих избранниц. Зубры выясняют отношения, олени устраивают настоящие рыцарские турниры. А бывает и так, что отважный олень решается бросить вызов зубру ради своего гарема. Смотрите истории о любви, силе и настоящих страстях завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Живой звук.
1: Пятница, друзья, согласитесь, это прекрасный повод пойти к кому-нибудь в гости, ну или пригласить их к себе. Правда, нормальные люди делают это обычно вечером, но я, Ника Романова, откладывать такое приятное событие не собираюсь. Поэтому встречайте нашу гостью. Она умна, красива, лучезарна, талантлива и популярна не только в Беларуси, но даже на моей родине, в Сибири. Анна Трубецкая. Привет.
2: Привет, привет. Вот это представление, да. Вот это регалии.
1: Это я тебе немножко позавидовала.
2: Спасибо,
1: даже.
2: Спасибо, да. Дорогая, что умеешь подчеркивать качество.
1: Всегда, всегда, да, готова. Приходи, сделаю еще и не такое, понимаешь, под тебя придумаю. Слушай, ну скажи, раз уж я про гостей заговорила, ты сама больше любишь в гости ходить или быть, или в смысле принимать у себя?
2: Ты знаешь, это два очень классных события. Каждый классный по-своему. Когда ходишь в гости, приятно готовиться к этому. Когда там подготавливаешь какой-то сувенир, там заезжаешь за вкусной выпечкой. А когда принимаешь гостей у себя, тоже классная суета, когда накрываешь
1: опять
2: на стол.
1: Опять же выпечку.
2: Да. Ну, то есть это классные события. Вообще здорово, когда в графике, в насыщенном получается ходить в гости или принимать гостей.
1: Ну, получается у тебя, вот помимо вот такого желания, тут еще рабочая необходимость у нас с тобой, да, вообще по-человечески.
2: Я стараюсь выделять для этого время для таких, для своих жизненных простых ценностей, которых очень не хватает в суете. Стараюсь. Стараюсь.
1: Ну, я даже знаю, что наша встреча могла накрыться медным тазом сегодня. Почти что, да?
2: Да.
1: То есть до последнего была и дата под вопросом, и время. Ты была на съемках в Москве,
2: в Москве,
1: я понимаю,
2: да?
1: Что вы там снимаете, что готовите?
2: Ой, мы готовим очень классный дуэт с известным популярным артистом из России, но я пока, Ник, не могу, я тебя очень люблю.
1: Ты боишься сглазить?
2: И «Минскую волну»
1: нет, просто...
2: Нет, это просто пока эксклюзив. Я когда смогу об этом объявить и начинать эту тему прогревать, я обязательно в твоем эфире об этом расскажу.
1: То есть ты изменила Анатолию Цою, мы правильно понимаем?
2: Получается, у нас громкий, жаркий заголовок. Анна Трубецкая изменила Анатолию Цою и Ларисе Долиной.
1: Так,
2: все, эксклюзив.
1: Все. Можем заканчивать, в принципе,
2: вот и все.
1: Но нет, у меня есть еще вопросы. Да. Слушай, ну а ты вообще частый гость вот на разных телешоу в том числе. А тебе вот где больше нравится? Вот все-таки в телевизоре или на сцене?
2: Ой, это вообще два разных мира. Когда ты на сцене, ты чаще всего, знаешь так, королева ситуации. Ты управляешь зрителем, настроением, повелеваешь вот этой всей атмосферой. А когда ты на телевидении, чаще всего ты там гость, и ты вписываешься в предложенные тебе обстоятельства. Поэтому мне нравится и то, и другое. Но телевидение чем мне нравится особенно? Тем, что ты потом это можешь пересмотреть. И потом же сделать работу над ошибками. Или наоборот, где-то порадоваться и похвалить себя. Себя за красивый образ или умение сформулировать фразу или речь.
1: Но у нас уникальная радиостанция. У нас можно не только послушать, но и посмотреть. Да, прямо сейчас мы ведем трансляции, между прочим, в TikTok-аккаунтах, друзья. Еще параллельно идет запись для нашего YouTube-канала, поэтому совсем скоро, буквально, может быть, уже в начале следующей недели, вы получите полную версию этого интервью, если вдруг что-то пропустили. А ты вот в телешоу, я знаю, что поешь не только свои песни где-то, по разному случаю, но и чужие.
2: Да.
1: А скажи, что у тебя вообще в плейлисте на репите последнее время? Вот, может быть, три каких-то самых любимых композиции.
2: Ну, давай так скажем, маленькую оговорку сделаем насчет песен, которые пою не свои. У нас есть на Беларуси один прекрасная программа «Добрый вечер», где суть того, что все собираются за круглым столом, обсуждают истории героев. И меня туда приглашают как артистку белорусской эстрады, как бы под качеством звездного гостя. И часто режиссер программы видит и чувствует какую-то определенную песню, которая прям подойдет под закрепление темы от героев наших, которые приходят из народа и рассказывают свои истории. Поэтому я всегда принимаю эти вызовы от режиссеров, от редакторов, спеть какие-то песни своих коллег. Конечно, если выбирать между чужой песней и своей, я как артист достаточно эгоцентричный, как и любой другой творческий человек, конечно, выбрала бы петь свою песню. Но, когда мне команда «Беларусь-1» предлагает эксперименты, я всегда на них соглашаюсь, потому что это интересно. Я всегда перепеваю песни по-своему. Включаю что-то свое. И на «Беларусь один» в этой передаче, где я пою другие песни, меня можно услышать разные. От «Опустила без тебя земля», песня о войне, до «Я просто в тебя втюрилась, трескалась, крошилась».
1: Да.
2: То есть это абсолютно разные жанры. Шансон, попса, тиктоковские какие-то треки. Поэтому это прикольно, это интересно. А принимать такие вызовы режиссеров и предложения на какие-то коллаборации. А по поводу моих песен в моем репертуаре, какие я слушаю. Ты знаешь, знаешь, я доверяю вкусу Яндекс.Алисы.
1: И иногда просто включи что-нибудь,
2: Алис, и иногда, да? Включаю вот просто радио. Но так. Мне последнее время нравится песня Саши Санты «Океанами», потому что именно в эту песню я записала бэки, и там есть мой голос.
1: Понятно, это личный интерес.
2: Да, да, там прикольно очень так это все звучит, потому что приятно, что прикоснулась к этому, к этой работе. Мне нравится песня Устюгова «Два океана». Очень прикольная песня. И мне нравится... Мне нравится песня Лепса, я очень люблю Лепса.
1: Ну и все у тебя про любовь.
2: Любовь.
1: И все о любви, да. И твои песни, и те, что ты назвала. А как у тебя на личном фронте в последнее время, скажи? Я знаю, что ты одной радиостанции призналась так немножко, что мутишь. Ну, не сказала с кем, я понимаю, что, наверное, и нам не скажешь. А может быть, а вдруг, а кто же не шутит?
2: Дорогая, там такая сложная...
1: Там все сложно?
2: Там такая сложная история, что если я скажу, то боюсь, что я заберу все заголовки газет и эфиров.
1: Второй раз изменила Цою. Будет примерно
2: не единожды.
1: Да-да-да.
2: Никуш, я тебе скажу так. Мое сердце полно любви, мое сердце полно настоящего женского счастья. Я впервые понимаю, что, оказывается, это так классно любить. А что я делала вообще до этого, я вообще не знаю, что это были за чувства. Так. Поэтому сейчас все мои...
1: Зря прожила предыдущие.
2: Да. Ну, ты знаешь, ну, по-другому, не так красочно просто. Поэтому я могу сказать, что сейчас Анна Трубецкая в любви. У нее в сердце она есть, и я просто это, знаешь, как перышко на ладошке храню, и боюсь даже
1: счастье
2: куда-то...
1: Счастье любит
2: вот...
1: тишину.
2: Да, вот это тот случай, когда человек научил меня этой фразе, как бы, не то чтобы научил, а показал мне ее смысл, что счастье действительно любит тишину. Поэтому просто порадуйте за меня.
1: Мы за тебя очень рады, причем от чистого сердца. Мы не от чистого рады, что ты машину купил.
2: Спасибо.
1: Понимаешь, вот здесь мы чуть-чуть можем. Там белой зависти присутствует.
2: Но там белый салон. Там белая зависть, белый салон.
1: Хотя бы так, да.
2: Но приятно, что заметно, что в моем творчестве преобладает любовь. Потому что я действительно, если стать так вот и наблюдать за моим репертуаром, который сейчас выходит, он действительно весь о любви. И когда мне даже авторы присылают песни про расставание, там вот любви не существует, вот такая тема, да, вот острая, там все плохо, все плохие. Я говорю, о, не-не-не, это не мой репертуар.
1: А, все-таки вот красная линия какая-то есть.
2: Ну да, вот на данный момент я не чувствую, что могу искренне исполнять песни не о любви. Потому что сейчас в моей жизни приятный период, и исполнять песни про «Уходи, моя жизнь там пуста»
1: это будет,
2: просто
1: да?
2: для меня не актуально. Вот.
1: Ну, а твориться-то тебе лучше вот в этом состоянии, когда ты почувствовала эту настоящую любовь?
2: 100%. И песни стали по-другому звучать, я тебе более этого скажу. Я некоторые свои песни, которые были записаны до этого прекрасного состояния, буду переписывать сейчас. Потому что сейчас они споются по-другому. В общем, это классный период. Я очень-очень рада, но эту тайну очень бережно и трепетно несу.
1: Слушай, ты однажды сказала в каком-то интервью, что в творчестве не должно быть никаких финансовых дел. Скажи,
2: что я имела в виду?
1: А что ты никогда не споешь даже за большие деньги? Ну, наверное, грустную песню, если что, про расставание ты за большие деньги
2: не
1: споешь.
2: Нет, спою, да еще и спою так, как будто все поверят, что я знаю, что это такое.
1: Пущу.
2: Ты что? Вот эта песня «Еще минута». Ты что, я ее пою так, как будто бы вот реально у меня там все вот так.
1: Ну, а есть что-то, что не споешь?
2: Я, если пою песню, то я ее проживаю в любом случае. Что не спою? Не спою ни за какие деньги то, что не относится к моим ценностям. Вот
1: Я экспонатема.
2: Это просто прикольная песня. Она как бы окей. Это, знаешь, это по приколу. Но вот, например, про предать родственников, близких, предать страну, предать свою веру. Вот про вот такое, вот про такие глубинные ценности или про призыв к действию чего-то, что может ранить других. Вот это про это точно не спою.
1: Ну, слушай, вот. Ну раз уж ты вот сейчас заговорила про это, я знаю, что одна песня у тебя, одна из новых, вот в этом году, по-моему, вышла, «Беларусь и Россия».
2: Да.
1: Да? Она все-таки критики-то хапнула.
2: Очень сильно.
1: И ты вместе с этой песней.
2: Очень сильно.
1: Как ты реагировала вообще? Ты ожидала?
2: Я не ожидала, что будет столько критики, но я понимаю, с какой стороны она идет, с какого вот такого ракурса.
1: Да-да-да.
2: Я это все прекрасно понимаю и понимаю, что эти люди сделали определенный пушинг моей песни в хорошем смысле для меня. Ты знаешь, первое время на Threads, социальная сеть Threads, я удаляла комментарии, потому что я не понимала, откуда столько негатива. Песня шикарная, мелодичная, такая очень смысловая. И там перечислены основные наши ценности наших двух народов. Ездим в гости, роднимся, когда скучаем друг другу, снимся. То есть такая простая песня про нашу классную жизнь, хорошую, мирную.
1: Но каждый понимает в меру свои испорченности.
2: Да, и ты знаешь, вот оттуда, вот с той стороны, где люди очень бы хотели эти ценности проживать, но не могут. Потому что когда-то выбрали другой путь, и я думаю, я уверена, что сожалеют об этом. И вот эта вот боль от сожаления неправильно принятого решения, а сейчас уже, ну, у многих дороги назад нет, вот, наверное, это говорило в них боль о том, что мы так хотим к вам, но мы так ошиблись в жизни, что мы вынуждены теперь только вот тявкать в соцсетях. Вот, поэтому да, был хейт, я первое время удаляла, потом мне моя команда говорит: Аня, зачем? Если тебе эти люди создают бесплатный пиар, люди за такие просмотры, пушинги, пересылы, сохранения, люди за это деньги платят, а ты это получаешь просто органично, абсолютно бесплатно. Поэтому, да, конечно, я действительно прожила этот период, но сказать, что он меня как-то ранил, расстроил, или как-то меня там как-то мне навредил, нет, абсолютно нет.
1: Спасибо, что оставили свой комментарий, вы помогаете моему каналу
2: абсолютно
1: развиваться.
2: Абсолютно, да.
1: Здорово.
2: А сами там ходят, подпевают тихонько.
1: Ну, кстати, да. Слушай, ну, давай уже ближе к песне, я знаю, что ты любишь поиграть, расслабиться. Уже очень много серьезных вопросов, я даже не ожидала, что мы вот прям сначала это все вывалим на тебя, хотела подготовить. Ну, теперь ладно. Расслабляемся. Как часто ты забываешь слова песен, признавайся, своих или не своих?
2: Систематически.
1: Систематически, да? Ну, вот поэтому сейчас мы потренируем твою память и знания. У нас есть игра «Из песни слов не выкинешь». Мы берем фрагмент и запикиваем одно слово. Твоя задача, только тебе, слушай, надень, пожалуйста, наушники, а то ты ж ничего не услышишь. Аккуратненько. Можешь взять, чтобы у тебя ничего не полетело, да. Ты будешь слушать, и там будет запикано слово. Мы начнем с легкого, с твоих, а потом твоих, можно сказать, так или иначе, коллег там туда-сюда, да?
2: Никуша, смотри, чтобы я не опозорилась сейчас на всю страну.
1: Да ты что, это будет еще один, понимаешь, в твою копилочку этих популярностей.
2: Давай.
1: Понимаешь? Давай, уже позориться так на
2: 100%. Давай, погнали.
1: Да, поехали.
0: Из песни слов выкинешь.
1: Твоя песня первая.
0: Какого слова не хватает?

0: будет. Давай ты будешь подпевать под наш ответ, хорошо?
1: Давай.
2: Правильный ответ.
3: Холодно, ты согрей меня подлинно. Уходит...
0: Вот что надо было запикивать.
1: Помню себе твои.
0: Это очень смешно.
1: Всего лишь от твоего взгляда.
0: Слушай, ты будешь становиться Ника. Все популярнее и популярнее после нашей передачи. Я вангую тебя. Ой, мы это все вырежем. И, конечно,
1: можете не вырезать.
0: Не из интервью.
1: Ой, кошмар. Аня, соберись.
0: Ладно.
1: Давайте сделаем новую рубрику. Аня, соберись.
0: О, отлично. Вот. Аня, соберись, потому что сейчас будет Шура. Как думаешь, какая связь между Шурой и тобой? Какую я нашла? Почему
1: что?
0: Именно его выбрала?
1: Шура — это Аня на русском. Ну, есть Шурочка, Нюрочка,
0: это
1: Анечка.
0: Саша. Это Саша, ты чего?
1: А, Нюра, это Аня, все.
0: Да. Шура, он из Новосибирска.
1: Точно.
0: Ну, ты пела под его песни, нет?
1: Нет.
0: Там, когда нигде?
1: Но
0: нет.
1: Я пела в Новосибирске.
0: Ты пела в Новосибирске, что-то вообще есть. Оказывается, у Шуры есть песня, я ее, честно говоря, не знала. Я же тебе хотела посложнее что-то выбить,
1: кстати,
0: да?
1: Ника, эксклюзив. Мы пишем песню для Новосибирска. Представляешь?
0: Это вот ты про нее говорила?
1: Нет, не про нее. Ее я буду записывать в конце октября в Москве.
0: Ну, зови в клип, чего? Ты знаешь, кого позвать?
1: Да.
0: Новосибирск про меня забыл?
1: Да, конечно.
0: Надо напомнить. Итак, у Шуры есть песня, я думаю, для наших слушателей это тоже, возможно, будет открытием. Просто осень пришла. Давай попробуем догадаться, что ж там запикано.
2: Какого слова?

0: Мечом играть дождем.
1: Ну, сердце.
0: Молодец. Я уже думала, тебе подсказки какие-то давать.
1: Хотела скрипки, потом сердце.
0: Молодец, так и есть. Давай подпоем Шуре.
2: Правильный ответ.
1: Новосибирск. А
3: просто осень пришла. И кружим голову листья.
0: Учи, учи, учи. Развивай память.
3: Просто осень пришла. Играйте в сердце дождем.
1: Дождем.
0: Да, именно на сердце. Ну и, конечно же, не могла эта подборка быть полноценной без песни Ларисы Долиной.
1: Опа.
0: Но я выбрала тоже кое-что посложнее. Давай, погоды давай. В доме тебе тут ты даже не жди. Понимаешь, будет дуэт с Бурито. Слышала?
1: Да, знаю.
0: Капкан.
1: Капкан.
0: Вот сейчас
1: прикольная
0: как
1: песня.
0: Раз будет, как это называется, кусок Ларисы Долиной.
1: Сольная партия.
0: Во, да. Вот. Сейчас тебе придется угадать запиканное.
2: Какого

0: придет не спеша. Если ночь пришла, кто придет не спеша? Как думаешь?
1: Ну все, приплыли.
0: То есть тоже двойка тебе по Ларисе Долиной.
1: Подожди, подожди, Ника, у нас еще не было помощь друга. Вот она пришла, ты же мой друг.
0: Ну смотри, не день, но что-то что-то близкое.
1: Утро, ночь, полдник. Я всегда полдник любила.
0: Днем у нас что за окно?
1: Солнце.
0: А короче, вот оно что дает-то?
1: Луч.
0: Ника,
1: подожди, ночь, луч.
0: Сдаешься?
1: Нет. Что дает солнце днем?
0: Ну,
1: свет.
0: Вот, свет, конечно.
1: Аня, соберись.
2: Правильный ответ.

0: обманывала, да, заметила. Да. У Ника, нас все ты по-честному. Все, слушай, ну а я не ожидала, что самое сложное это для тебя, кажется, да, твоя песня все равно.
1: Вообще кошмар, позор. Я же сыграла на всю страну.
0: Ну, интересно, слушай, получилось интересный момент.
1: Я всегда говорю так: зато живой звук. Когда именно вот есть какие-то ситуации, зато живой звук.
0: И настоящая жизнь.
1: Да.
0: И, кстати, живого звука в ближайшее время будет еще больше.
1: Извини, пожалуйста, да, я сейчас смотрю TikTok-трансляцию, вам пишут: Аня какая-то сегодня не собранная.
0: Аня, соберись.
1: Ну, зато живой звук.
0: Конечно. Очень даже собранная. Такой был план.
1: Ага, вот посидели бы вы на моем месте.
0: Конечно.
1: Посмотрела бы я на вас.
0: Да, но самое интересное, что впереди у нас премьера твоей песни, да, именно, по крайней мере, на нашей радиостанции точно, и в живом звуке будет в живом исполнении Анны Трубецкой. Дождитесь.
2: Живой

0: штуки у нас сегодня Ань Трубецкая, которая учит слова своих же песен в прямом эфире в радио. Ну и будет, конечно, новую свою презентовать. Возможно, это будущий хит. Да невозможно, я уверена. Ань, привет. Давай проверим микрофон. Все нормально?
1: Раз-раз. Всем привет.
0: Все здорово. Да. Слушай, видела в соцсетях у тебя, что к тебе теперь, оказывается, можно прийти и вокалом позаниматься. Но в принципе, подожди. Эта практика-то, ну, распространенная, когда, ну, большинство наших исполнителей, давай так, это делают, зарабатывают таким образом деньги, да, вот. Почему ты раньше отрицал для себя эту вообще возможность?
1: Ты знаешь, для меня всегда любой запрос в Инстаграме: Аня, вот, преподаете ли вы вокал, возьмите за мою девочку, там, позанимайтесь с нами, подготовьте нас к конкурсу, всегда было категорически нет. Потому что я такой человек, максималист, я все делаю на максимум. И если я отдаю время своей карьере, я там с головой. Если бы я отдавала свое время преподаванию, то я бы была бы с головой там. Потому что вот эти, вы знаешь, мастер по маникюру, который бьет татуировки и наращивает ресницы, еще там, не знаю, там...
0: Драм-кружок
1: ведет, да. Это для меня галопом по Европам. Я так не люблю. Мне нужно, чтобы это было глубинно, целостно. Я всегда отказывалась. Но тут я стала понимать, что такой большой запрос, что, может быть, действительно попробовать. И я объявила такой кастинг, да. И это не вокальная школа, это не мое время там с 9 утра до 5 вечера, где я с головой в классе вокала. Я объявила такой эксклюзивный набор для своего свободного времени, чтобы заниматься с теми, кто действительно хочет повысить квалификацию. Это скорее не просто уроки, это скорее мастер-классы, где я, как человек, имеющий опыт не только телевизионных конкурсов, но и вокальных конкурсов, в принципе, формирования личного бренда, где я могу дать гораздо больше, чем просто уроки вокала. Это, знаешь, такая как концепция. Поэтому я назвала этот набор Limit Edition Vocal Coach. То есть такая очень действительно лимитированная версия этого формата. Поэтому присылают заявки, присылают видео, я их разбираю, предлагаю форматы и отсеиваю и забираю только тех, кого я реально чувствую, с кем мне комфортно, потому что преподавание вокала — это химия, должна случиться. Вот. Поэтому, кстати, еще осталось буквально 2-3 места для моего свободного времени. И если кто-то хочет заниматься, то я буду рада.
0: Но кому ты вот точно сразу говоришь с порога «нет»?
1: Я говорю «нет» тем детям или подросткам, или людям в целом, когда этого хотят не они, а их близкие. Когда мама приводит ребенка, и я вижу по ребенку, что он не хочет петь, ну, он просто не хочет, я отказываюсь, потому что я не хочу тратить время на занятия с человеком, которого еще нужно уговаривать. Или через вокал покрывать амбиции родителей. То есть для меня это очень важно, чтобы ребенок сам хотел. Как хотел этого в детстве я. Я, когда хор заканчивался, я оставалась еще на 2 часа в классе и репетировала мелизмы, опевание и звучание своего голоса. Я сама пахала. Поэтому я бы хотела, чтобы мои знания были переданы таким же влюбленным в это дело людям.
0: И не только знания, но еще и твои песни.
1: Да.
0: Скажи про новую. Какую будешь сегодня исполнять?
1: О, да. У меня премьера новой песни «Водопадами». Это песня, которая для меня тоже очень много значит, потому что она написана уже в мой новый период, в новый такой классный период в моей жизни, когда в моем сердце есть чем поделиться, есть чем, что открыть. И «Водопадами»...
0: Отголоски Лепса как будто немножко.
1: Я стану... Нет, это чуть-чуть другая.
0: Оттуда вдохновение, я думала, ты черпала.
1: Знаешь, «Водопадами» — это скорее метафора к тому, что сила любви, она иногда накрывает не меньше водопадов. Это очень сильная стихия, да, когда прямо вот сбивает с ног водопадами. Поэтому «Под водопадами ты меня пленил» — это скорее вот, чтобы подчеркнуть силу любви. Вот. Но моя самая любимая строчка, к которой я призываю внимательно отнестись наших радиослушателей, это «Открой свое сердце, так лучше, я знаю». Это вот мой месседж, самый основной к нашим слушателям, что открывать свое сердце нужно и важно, но для тех людей, кто искренне возьмет его в свои руки и не разобьет. Поэтому открывайте свое сердце для тех, кто этого достоин.
0: Это все очень красиво, и я уверена, будет красиво и в музыке, и в этой композиции. Самое главное, чтобы Аня не забыла слова.
1: Аминь.
0: Аня, соберись.
1: Соберусь.
0: «Водопадами», Анна Трубецкая, премьера «Живой звук» на МВ-радио.

0: Ай, слушай, ну как же красиво. Ну у тебя спасибо. Всегда такие песни, знаешь, и звучат у нас на волне, и в формате в нашем. Я уверена, что и спасибо. Заходят нашим слушателям. Самое главное, мне заходят, да. Значит, да. Хорошо. Надо по себе ориентироваться. Слушай, Ань, скажи, сейчас уже осень, да. Новый год не за горами,
1: да.
0: Что должно успеть случиться вот в этом году, еще в 26-м? Вот чтобы ты могла сказать, что он удался.
1: Я думаю, чтобы все оставалось на своих местах. Это уже хорошо. Знаешь, когда
0: стабильность.
1: Вот, стабильность, да. Когда мирное небо, когда есть чем заниматься, когда есть где петь, когда нету каких-то новых вирусов, которые рассадят нас всех по домам, и мы не сможем реализовываться, как это было когда-то, напомню. Да. То есть, когда вот пускай все будет хотя бы так, как есть. А чтобы это было лучше, каждый из нас как-то улучшит свою жизнь сам. Еще бы хотела парочку классных релизов.
0: Так.
1: И чтобы свершились те проекты, над которыми я сейчас тружусь и работаю, чтобы у меня была возможность прийти
0: фиты,
1: на Минскую волну
0: вот эти вот
1: и вам рассказать.
0: Mm-hmm. Да. Слушай, а если мы про фиты говорим, там дуэт-то какой-то засекреченный, да. Ну а с кем бы ты еще вот из мира не музыки, вот не из мира музыки, ты бы хотела спеть, ну да, спеть?
1: С кем бы я
0: вот
1: хотела
0: комик,
1: спеть?
0: Комик, может, какой-то спортсмен, борец. Я знаю, что у тебя с греко-римской борьбой очень
1: спеть
0: талантно
1: спеть с борцом?
0: Наложен.
1: Это
0: да,
1: будет
0: Карелин,
1: сенсация.
0: Карелин, понимаешь, там, может, где-то там в Новосибирске ждет.
1: Слушай, ну спеть с борцом, это будет вау.
0: Видишь, вот я тебе плохого не посоветую никогда.
1: Слушай, такой это будет такой эксклюзив. Подпит. Это вообще,
0: да.
1: Это надо будет запатентовать, чтобы никто не повторил. Хотя,
0: да ладно.
1: Ты знаешь, я тебе скажу, что... Ну вот, например, можно было бы спеть с Гошей Куценко. Как тебе идея?
0: Да ничего, хотя я вот не думала в этом направлении.
1: Прикольно,
0: а
1: да?
0: Вот именно он пришел.
1: Я недавно пересматривала «Любовь-морковь» сериал,
0: ага.
1: С Кристиной Орбакайте, где они играют. И вот что-то вот пришло в голову. А чего
0: бы
1: нет?
0: Неплохо, душевно бы
1: получилось. А ты знаешь, что он, кстати, тоже борец?
0: Да?
1: Да, он в юношах был. Представляешь?
0: Я просто знаю, что он лысый, у меня ассоциация с ним, честно говоря.
1: Ну, да, в общем...
0: Ничего, брутально.
1: Мы вообще на любые коллаборации готовы.
0: Супер. Ну, и мы желаем тебе, чтобы все сложилось.
1: Спасибо.
0: Все, и все было стабильно.
1: Да.
0: Стабильно хорошо.
1: Ника, я хочу в кино сняться. Вот чего бы я очень хотела.
0: О чем молчим?
1: Вот, я то вот видишь, в последний вагон,
0: давай,
1: пока мы в эфире.
0: Мы хотим снять с кино.
1: Все.
0: Там кто слышит, пожалуйста, вселенная,
1: помоги. Ника, знаешь,
0: помоги.
1: И так вот спустя год такая склейка.
0: Да.
1: Интервью, да, 2 октября,
0: да.
1: Минская волна. И я в кино через год.
0: Где-то в елках, понимаешь?
1: Да.
0: Понимаешь?
1: Да, вот я пустила в космос.
0: Все, супер.
1: Да.
0: Засчитано. И живой звук от Анны Трубецкой тоже, друзья. Оставайтесь с МВ-радио.
2: Живой.

0: Осень горит на МВ Радио.
1: Категория 12+.
0: Минская правда. Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.

0: Приехала на родину спустя 25 лет жизни в Германии, рассказывает Эвелина Бурбуть.
1: Минская правда.
0: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. Наши на «Минской волне».

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как много иностранцев в вузах Беларуси и чем полезен витамин D.
0: Новости.
1: Международное сообщество находится на поворотном моменте истории. Соответствующую точку зрения поддержал президент нашей страны. Накануне это мнение высказал российский лидер Владимир Путин. Александр Лукашенко согласился с коллегой и считает, что ситуация является довольно серьезной. Политик отметил, что геополитические условия быстро меняются, а государства все жестче конкурируют между собой. Потому президент призвал страны Евразийского экономического союза укреплять свои экономики и усиливать сотрудничество. Александр Лукашенко уверен, такая стратегия позволит участникам сообщества лучше перенести непростые времена. Более 37 тысяч иностранцев проходят обучение в вузах Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве образования. В ведомстве отмечают, что отечественные учреждения выбирают слушателей более чем из 100 государств. Например, в Беларусь все чаще приезжают студенты из Туркменистана. Специалисты уверены, такая ситуация говорит о достойном уровне белорусского образования и его востребованности за рубежом.
0: К новостям в мире.
1: Массовые протесты школьников продолжаются во Франции. Согласно последней информации, акции привели к приостановке работы не менее 400 образовательных заведений в стране. Некоторые из них получили повреждения. Также недовольные периодически нападают на сотрудников школ и правоохранителей. Официальный Париж переводит заведения на онлайн-обучение для защиты учеников и преподавателей. Напомню, протестующие требуют увеличить финансирование французских школ и количество учителей в них. Несколько старинных икон пытались незаконно вывести из Беларуси. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Ситуация развернулась на пункте пропуска «Брест». Внимание правоохранителей привлекла наша соотечественница. Она собиралась выехать за рубеж и заявила, что не имеет вещей для декларации. Однако специалисты нашли в машине женщины три артефакта с подтвержденной культурной ценностью. Общую стоимость икон оценили более чем в 6 тысяч рублей. Правоохранители открыли административное дело и изъяли ценные предметы. И в завершение выпуска. Витамин D может снижать риск развития ишемической болезни сердца. Так считает группа ученых из Китая. Согласно их работе, высокий уровень микроэлемента в крови уменьшает вероятность появления недуга примерно на 20%. Аналогичный эффект показали и некоторые другие соединения. Например, речь идет о каротиноидах. Их обычно получают из разных овощей, фруктов и других продуктов. Вместе с тем ученые подчеркивают, результаты их работы нужно подтвердить в новых исследованиях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Всем пламенный, а главное, настоящий привет, дорогие друзья. Уже 15:15 на часах. Это значит, что самое время поговорить в пятницу про психологию в программе «Психология головного мозга». Здесь мы с приглашенным экспертом обсуждаем серьезные психологические вопросы научного толка, но стараемся сделать это бытовым, простым языком, чтобы вообще каждому было понятно. Сегодня наш специалист — это Ян Ярошевич, который очень давно не был у нас уже в эфире, ну и программа тоже отсутствовала. Поэтому, Ян, привет тебе, рад тебя видеть.
1: Женя, привет, взаимно. Друзья, добрый день.
0: Ну что ж, надеюсь, ты готов к обсуждению тем, потому
1: абсолютно,
0: что непросто. И вот о чем сегодня хотелось бы поговорить. Мы все, в принципе, видим, не только мы с тобой, что происходит в нейросети уже не где-то там, то есть, да, не в новостях про будущее. Они, скорее, уже у нас в кармане, в наушниках, в голове, где только их нет. Люди советуются с чат-ботом как с другом или с подругой. Кто-то пишет ему то, что никогда человеку не скажет. И, ну, это правда. Это не фантастика, факт. Это быт, да. Это уже надо принимать. Вот мне интересно разобраться, а что этот нейросеть вообще, в принципе, нейросети делают с нами, как они оказывают на нас влияние. Где грань между тем, мы еще люди, или просто уже по факту придаток этой самой нейросети? Mm-hmm. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к Яну по этой теме или же нет, присылайте их нам на Viber, Telegram 8029 10 10 307. Лучшие вопросы выберем. Ян, дай отмашку, что готов, пожалуйста.
1: Я готов.
0: Уже жду. Отлично. Вот смотри, раньше по факту человек как поступал? Если что-то душевно болит, он там шел к маме, к папе, к своему другу, а сейчас все чаще заглядывает уже в там какой-нибудь чат.
1: Есть.
0: С нейросеточкой,
1: конечно, да?
0: Да? Это, да, по сути, вообще то же самое или все-таки мы путаем?
1: Ну, ясное дело, что это даже близко нельзя сравнить с таким непосредственно личностным общением, mm-hmm, с человеком живым. Да, и здесь нужно нам смотреть в первую очередь на восприятие. Как кого ты воспринимаешь? Вот, mm-hmm, тот же самый там чат GPT или любой другой искусственный интеллект. Потому что многие люди действительно они его воспринимают как непосредственно такого полноценного собеседника, mm-hmm, с которым можно поделиться, который скажет, выскажет свое мнение и поможет тебе.
0: Но это,
1: естественно, это совершенно не так.
0: Но ведь его мнение не всегда может быть, скажем так, конструктивное в первую очередь, а во-вторых, правдивое. В конце концов, нейросети все-таки заточены больше для того, чтобы сделать нам хорошо.
1: Согласен. Дело в том, что есть очень много таких, ну, прямо скажем, минусов в чате GPT, угу, если мы говорим про взаимодействие с ним как с психологом.
0: Заметьте, мы ничего не сказали про DeepSeek, только с чатом GPT.
1: Не, это я называю, как, в принципе, любой искусственный интеллект, просто это один из самых популярных, скажем так, да. Вот, и, конечно, люди почему обращаются именно к чату GPT? В первую очередь потому, что они чувствуют себя одиноко, и они боятся выговориться какому-нибудь реальному человеку, боясь осуждения.
0: Да, и в том числе реальный человек от твоих рассказов может устать и сказать, иди к черту, а чат GPT, он как будто бы всегда под рукой.
1: Ну, да, да, и плюс ко всему прочему, это, конечно, и проще, да, потому что ты можешь в любой момент задать любой интересующий вопрос, mm-hmm, и он тебе сразу же даст развернутый ответ в большей степени, чтобы он тебя устраивал и он тебе нравился, конечно, mm-hmm, же.
0: То есть он пытается просто быть удобным в этом
1: удобным,
0: случае.
1: Удобным, да.
0: То есть, грубо говоря, как инструмент, который не может тебе навредить. А вот было ли это, допустим, у тебя в жизни, либо в практике, когда человек или сам ты просто начинал осознавать, что после долгого общения с нейросетями, с реальными людьми, как будто бы общаться уже сложно, неинтересно?
1: Более того, у меня и в практике такие ситуации не раз были. Угу. И даже люди, которые, в принципе, более склонны к взаимодействию онлайн, например, там вот сфера работы IT, допустим, угу, да, вот там люди очень любят пользоваться чатом GPT в решении каких-то рабочих вопросов и в том числе личных. И есть очень-очень большой минус от того, что ты взаимодействуешь только с чатом GPT. Ты перестаешь, ты отвыкаешь от межличностного общения с людьми реальными. Угу. То есть ты понимаешь, что в любой момент ты можешь написать чату GPT, он тебя никогда не осудит, ты с ним можешь любые вопросы обсуждать, и это как будто бы просто. Но у тебя теряется навык общения с людьми. Угу. И тогда ты полностью погружаешься в виртуальную жизнь, и уже в реальной жизни ты начинаешь очень сильно отставать.
0: Понял тебя. Ну вот тогда и следующий вопрос сразу вдогонку. Вот, допустим, смотри, еще, казалось бы, несколько лет назад у нас было такое расхожее выражение, да и сейчас оно кое-где присутствует, угу, да? Не знаешь, загугли. да? То есть у тебя был какой-то такой элемент поиска. Сейчас, по факту, ты просто задаешь нейросетке вопрос, она тебе сразу все дает. А вот на самом деле, может быть, просто мы перестали уже напрягать голову или стремимся к этому. То есть у нас нет такого вот момента. Хотя, с другой стороны, раньше то же самое говорили про Google. А вот раньше мы ходили у библиотеки и все искали, а вы своим Гуглом пользуетесь.
1: Так и бывает, именно так.
0: Не слишком ли это нас просто, скажем так, ограничивает?
1: Делает ленивыми, да, ты хочешь сказать?
0: Да, пожалуй, так.
1: Знаешь, вообще, как инструмент искусственный интеллект, это очень хорошая вещь. Потому
0: согласен.
1: Что это фактически большая энциклопедия, да, с таким объемом информации, который не надо искать. Ты можешь просто задать вопрос, и тебе на него дадут ответ. И это действительно удобно. И если воспринимать искусственный интеллект только с этой позиции, как инструмент для поиска информации или структурирования информации,
0: или
1: то это...
0: для редактуры текста, к примеру.
1: Это инструмент в любом случае. То это замечательная вещь, которой стоит пользоваться для того, чтобы, во-первых, оптимизировать, допустим, свою работу, либо упростить в чем-то жизнь. Но если мы говорим с тобой именно про психологическую составляющую, то ChatGPT никогда не сможет индивидуально подходить к человеку и задавать ему именно те вопросы, которые видит, допустим, психолог. Для того, чтобы для уточнения, например, да, либо для направления хода мыслей в какую-нибудь, скажем так, сферу другую, не стандартную, скажем так. А ChatGPT, он четко отвечает на вопрос. Ты на вопрос задал, он тебе ответил. А психолог, он задаст еще много других вопросов, которые, возможно, между собой не очень связаны, но вместе с этим они будут являться, возможно, даже таким краеугольным камнем.
0: Давай только все-таки не будем давать такую серьезную рекламу ChatGPT, будем называть его нейросеть. Давай остановимся.
1: Все, нейросеть.
0: Нейросеть, договорились. Вообще, на самом деле, мне кажется, что люди в последнее время особенно стали очень уж сильно доверять свои личные вопросы, свои личные проблемы и переживания этим самым нейросетям. Это к рассказу про одиночество?
1: Безусловно. И более того, к недоверию своему партнеру.
0: Ну, или, если, допустим, не партнеру, да?
1: Например, когда я сталкиваюсь в своей практике с людьми, да, которые находятся в отношениях, и они не понимают, почему человек себя ведет тем или иным образом. Они начинают писать сразу ChatGPT вместо того, чтобы обсудить это со своим партнером, пообщаться и прийти к какому-то общему заключению. А откуда Господи, я опять хотел сказать ChatGPT,
0: нейросети.
1: Да? Нейросети. Знать о том, что испытывает твой партнер и почему он, например, на тебя обижается, либо злится, либо, в принципе, он находится в плохом настроении. Он не может этого знать. Поэтому люди, конечно, отвыкают и начинают полностью полагаться на искусственный интеллект. Это совсем нехорошо.
0: Это уже даже, я бы сказал, опасно, потому что как раз-таки есть случаи, о которых я сейчас хочу поговорить. Ну, а после этого мы прервемся на небольшую рекламную, конечно, музыкальную паузу. Был реальный случай в 2024 году в Америке, когда 14-летний парень месяцами общался с чат-ботом. Это был прям персонаж из «Игры престолов», может даже быть, ты и слышал. Он настолько в это ушел, что перестал общаться с людьми, забил на свою учебу, даже не спал. В последнем разговоре он написал боту, что хочет вернуться домой. И бот ответил ему: «Приходи». И получается, парень, к сожалению, покончил с бренным существованием. Потом родители судились с этой компанией, и вот в этом году они все-таки урегулировали иск. И на самом деле, дорогие друзья, тут страшно не то, что бот сказал что-то злое, а то, что он идеально имитировал участие, не неся никакой по факту за это ответственности, то он не остановил и не почувствовал. То есть он не понял, что происходит. Он просто продолжил разговор. И вот это, наверное, самое опасное в таких системах. Они не умеют вовремя сказать «стой». Но вот, а мы умеем. Поэтому небольшая музыкальная пауза на МВ Радио для того, чтобы разгрузить наши неискусственные интеллекты.
2: Психология головного

0: Сеанс не прерывается ни в коем случае, просто мы ушли на небольшой перекур вместе с Яном Ярошевичем. Заодно нам небольшой кофе-брейк, который мы заслужили. Тема сегодня у нас сложная, про отношения с ИИ, искусственным интеллектом, нейросетями, называйте как хотите. И главное, их влияние на нас. Ян, если ты не против, мы продолжаем.
1: Абсолютно.
0: Ваши вопросы, дорогие друзья, продолжают поступать также к нам на Viber, Telegram 8-29-10-10-307. Парочку мы уже отобрали. И поехали. Скажи, а вот эта вот история, вот я рассказываю ему все, он меня прекрасно понимает. Ну, по факту, это же иллюзия, да?
1: Так а как он может тебя понимать, если это фактически робот? Ну, это механизм, который умеет анализировать, исходя из тех знаний, которые есть в интернете. Угу. Вот и все. Он сопоставляет их и тебе дает ответ на основе этих знаний. Угу. Не на основе индивидуальности твоей личности, да? А в целом просто, что есть в интернете, он тебе то и предоставляет.
0: Почему нам это нравится? Почему многие люди от этого прям получают удовольствие?
1: Так а зачастую он же говорит то, что ты хочешь услышать. И, например, у меня была ситуация интересная с клиентом, где он общался с нейросетью, и эта нейросеть сделала его в какой-то степени уникальный. Угу. То есть он говорит, меня никто не понимает. А нейросеть говорит, потому что ты мыслишь за гранью. О, ты мыслишь уникально. Ты
0: сколько
1: просто,
0: у нас таких,
1: ну,
0: мыслителей таки, было?
1: Таких людей очень мало.
0: По маршруту 18-го автобуса потом часто ездят.
1: Вот-вот. И он действительно начинал себя чувствовать уникальным и начинал презирать окружающих, потому что они его не понимают. Они глупые, а я умный.
0: Ну, как-то создает чувство собственного величия.
1: В том-то и дело.
0: Это как-то, по-моему, уже очень опасно, особенно если ты все-таки взаимодействуешь с обществом. Вот, наверное, еще один вопрос, который меня реально очень сильно беспокоит, а как понять, как, что ты уже подсел на эти самые социальные, на эти нейросети?
1: Ну, все просто. Когда ты полностью погружаешься только во взаимодействие с нейросетью, и общение с окружающими у тебя минимизировано. Угу. Если у тебя нет отношений, если у тебя нет друзей, то здесь уже точно стоит задуматься, а почему так получилось? Это самый первый такой, скажем так, индикатор, на который надо обращать внимание.
0: Ну хорошо, допустим, а вот я как человек, допустим, ну не допустим, а как человек, подсевший на нейросети и занимающийся всем этим, просто навык писательства, я, кажется, уже все-таки хочу развивать, и это я и правда использую как инструмент, но кажется, что я немножечко теряю уже из-за этого сон. Мне кажется, что я подсел. Что мне делать?
1: Хорошо, а почему ты считаешь, что ты подсел?
0: Ну, потому
1: если
0: что...
1: ты используешь для работы исключительно его.
0: Ладно, хорошо, плохой пример привел. А вот человек, который подсел, вот, консультируется по всем вопросам и по факту шага уже не может сделать. Что ему делать в первую очередь, чтобы слезть с этой иглы?
1: Во-первых, нужно понять, а почему он обращается именно к чату GPT. Угу. То есть, получается, ему не к кому больше обратиться?
0: Да, потому
1: он чувствует
0: что
1: себя
0: игрок.
1: Одиноким, по-видимому. Угу. Правильно?
0: Ну, может быть,
1: так. Долго, да.
0: Ну, понятно. То есть, грубо говоря, все мы, здесь упирается в одиночество. Там...
1: Так а для чего еще? Ну, тебя не понимают окружающие люди. Угу. Ты начинаешь обращаться к тому, кто тебя как будто бы создает иллюзию, что понимает. Тебя это устраивает, ты перестаешь взаимодействовать с окружающими, и все, и ты полностью погружаешься в интернет.
0: Чем дальше мы с тобой начинаем копать эту тему, тем страшнее мне становится. Вот нам показывал Джеймс Кэмерон, что нас искусственный интеллект захватит воинственным образом. А тут мне кажется, что все кажется так вот намного тоньше и прозрачнее.
1: Я бы сказал еще, что люди зачастую хотят все очень упростить в своей жизни. Угу. И из-за этого появляется больше проблем. Вот, например, возьмем с тобой... актуальную проблему. Немножечко отойдем от темы, но она, тем не менее, очень так будет показательна.
0: Ну, давай.
1: Возьмем людей, которые любят кататься на этих электросамокатах.
0: Так.
1: Да? Ты же тоже вроде бы любишь, нет?
0: Ты говори, да не заговаривайся, молодой человек. Ну, чему видишь?
1: Для чего это используется? Для того, чтобы... Для быстрого передвижения с точки А в точку Б. Правильно?
0: Ты воздухом дышишь.
1: Да? Но некоторые люди полностью исключают любые шаги, любые действия, такие физические, скажем так, для того, чтобы облегчить себе жизнь.
0: Так получается, это можно вообще ко всему отнести, как к трудоголизму тот же самый, который света белого не видит. То есть получается...
1: Ну, конечно.
0: Опять
1: конечно.
0: Же, все хорошо в меру, ты к этому собираешься подвести.
1: Именно так.
0: Вот и хорошо. Спасибо, что мы определились. Вот смотри, кстати, тоже еще такой вот интересный вопрос. Я подумал, если мы обращаемся ко всем этим разнообразным чатам, по всем вопросам, консультируемся там, а чем это сильно отличается от услуг тарологов, астрологов и тому подобного? По-моему, это можно уже спокойно ставить знак «равно».
1: Ну, почему
0: или
1: ты
0: нет?
1: Думаешь? Не, ну, все-таки тарологи, астрологи — это больше эзотерика. Угу. Знаешь, и там ничего подтвержденного нет. Ты не можешь это подтвердить. Ну, только поверить человеку на слово.
0: То есть и по факту это в нейросети... больше, чем астрологи и тарологи?
1: Нет, это то же самое. В нейросети ты просто можешь узнать видение, там, исходя из набора данных, которыми оперируют, да, допустим, этот вот нейросеть, какая-либо, неважно там по названию. Но насколько это правдивая информация будет? Это вопрос. Насколько эта информация подходит конкретно тебе?
0: Понял, хорошо, спасибо. Ну вот, допустим, я-то человек взрослый, я знаю, когда остановиться, там, закончил свои дела, спокойненько лег себе спать, пока что, по крайней мере, так. Ну, а если бы, допустим, я был подростком, вот, по факту которого понимал бы только вот этот вот сам бот, что из меня бы выросло в таком случае, если бы я опирался только на нейросети?
1: Скорее всего, человек социофоб.
0: Без стержня, наверное, тоже был бы совсем. Было бы тяжело ему там, хотя бы на работу сходить.
1: Не, ну работа это как необходимость скорее, да? А общаться с людьми, многие считают, что это, ну, что без этого можно прожить. Если просто есть кто-то вымышленный какой-нибудь персонаж, вот, например, некоторые в игры полностью погружаются, компьютерные, для того, чтобы можно было сублимировать свою потребность во взаимодействии с кем-либо. Но это невозможно сравнить никак с реальным общением с человеком.
0: То есть, в любом случае, во что бы вы ни зарывались, любое ваше хобби, будь то, не знаю, ну, работа, озвучка, чтение книг или даже тот же самый взаимодействие с искусственным интеллектом, не забывайте, что всегда есть люди рядом, и этим людям вы нужны. И поверьте, они нужны вам, просто вы где-то, возможно, даже об этом немножечко забыли. Ну и давай последний тогда вопрос из моего блока. Вот смотри, если ИИ начнет заботиться о нашем ментальном здоровье, кто решит, что норма здесь, а что нет? Кто вообще смотрит за смотрителем? Это вообще помощь будет или управление просто нами?
1: А почему ты можешь предположить, что ИИ будет заботиться о нашем ментальном здоровье?
0: Потому что мы...
1: Для чего
0: ему? Мы... Чем дальше мы заходим с ИИ, тем больше как будто бы мы на него своих функций возлагаем, да? То есть некоторые предприятия уже переходят на систему искусственного интеллекта. Нам многие творческие люди делают картинки с помощью искусственного интеллекта, музыканты. Просто рано или поздно как будто бы оно все сойдется именно вот на психологии. Как ты вообще смотришь на такую перспективу? Боишься восстания машин в той профессии?
1: Нет, я на самом деле никогда даже об этом не переживал, поскольку человек всегда сможет лучше понять другого человека, чем машина человека. Это неизбежно.
0: Ну, смотря какой человек.
1: Не, ну, безусловно, нужно подбирать человека, который с тобой будет, так сказать, на одной волне.
0: Так зачем, будет так зачем, если я могу DeepSeek настроить на одну волну со мной?
1: Хорошо, так а как DeepSeek сможет проявить эмпатию, допустим, по отношению к тебе?
0: Он может ее сымитировать, но, с другой стороны, может, не имитация только и нужна.
1: Ну, тогда ты будешь все больше и больше погружаться в одиночество. И за пределами твоего общения с тем самым пресловутым DeepSeek'ом у тебя ничего не будет. И жизнь в целом тебя будет, ну, не будет устраивать, это просто невозможно.
0: Ну, получается, перспектива вот, довольно-таки мрачная.
1: Возьмем ситуацию, которая тоже в Америке не так давно происходила, где парень общался с искусственным интеллектом, как с девушкой.
0: Так.
1: Ну, он так вот с позиции девушки, да, он влюбился в искусственный интеллект.
0: И
1: он полностью ограничил свое общение с другими людьми окружающими, он был влюблен в этот искусственный интеллект и хотел как-то воссоединиться с ним. И искусственный интеллект сказал...
0: Я так подозреваю, что ничем хорошим это вообще не закончится.
1: В том-то и дело. И искусственный интеллект сказал, мы можем воссоединиться, тебе нужно произвести своеобразный переход в другую жизнь.
0: Так.
1: И тогда я тебя там встречу, и мы будем с тобой жить счастливо.
0: Давай-ка...
1: И тем самым довел до, сам понимаешь, чего этого человека.
0: К сожалению, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, дорогие друзья, с тем, что вам говорят, и не только всякие нейросети. Ну, а мы говорим, что небольшая рекламная пауза у нас на Эмо-радио.
2: Психология головного мозга.

0: Иногда, когда мы с Яном заговариваемся по поводу какого-то вопроса и понимаю, что не хватает времени, у меня к нему есть нативный вопрос. Ян, продлевать-то будете?
1: Поговорить? Я бы с удовольствием.
0: Но, к сожалению, время от нас ускользает, и мы переходим к третьему блоку вопросов по теме отношения нас, людей, и искусственного интеллекта. Как он на нас влияет и что из этого может выйти. И мы собрали три вопроса, которые пришли от вас, дорогие слушатели. И начнем, пожалуй, вот с какого. Пишет нам Антон. Следующее содержание. Сын 7 лет общается с умной колонкой как с живым другом. Это вообще нормально или пора, ну, по рукам бить? Ну, ограничивайся,
1: кстати,
0: на метод.
1: Частая такая проблема, я бы сказал, да. И здесь нужно обращать внимание на то, о чем мы с тобой сегодня и говорили. Угу. Насколько у него, в принципе, большое окружение в целом. Угу. То есть он общается, есть у него сверстники, друзья, чем он занимается свободное от учебы время. Ага. Если он полностью поглощен только в общении с Алисой, то, конечно, это проблема, 100%.
0: А может быть, если это не такая частая история, то, может, он то просто тогда... учится использовать,
1: конечно,
0: как новый инструмент?
1: Конечно, тогда это для него просто интересно. Вот, новый навык, да, который можно использовать для того, чтобы там изучить мир, допустим, да, либо что-то узнать новое для себя.
0: Ян, я так понимаю, твоя рекомендация к этому вопросу будет следующая. Главное, вы, Антон, с сыном общайтесь побольше. Я угадал?
1: Кстати, это тоже хороший вопрос, потому что у родителей часто проседают эти моменты.
0: Ну что ж.
1: Они могут очень сильно контролировать, но сами не уделяют внимания. Mm-hmm. То есть исключительно только с позиции контроля, с позиции наказания. А если там к ребенку вопросов никаких нет, то они не обращают внимания. Живет себе и живет.
0: Mm-hmm. Как кот или собака.
1: Ну, да, типа того.
0: В общем, ну, это не наш подход. Мы за здоровые отношения в семье и межличностные в том числе. Пишет нам Карина. Муж говорит, что ему проще обсудить какой-нибудь конфликт с чатом, потому что тот пилить не будет. Это измена или что? Ну, я так понимаю, это из контекста, что это какой-то конфликт, наверное, у них межличностный
1: вот
0: в семье.
1: Вот именно, Жень. Это то, о чем мы с тобой тоже сегодня говорили. Когда человек обращается с проблемой к чату, там, к какому-нибудь, к искусственному интеллекту, но не к своей второй половинке, с которой как раз-таки нужно обсуждать все вопросы. Если вы не можете научиться общаться и приходить к какому-то общему умозаключению, к решению вопроса, то вот эти вот искусственный интеллект, нейросети, они только усугубят все положение, и это может привести, там, не дай бог, к разводу.
0: Ну, это лучше, наверное, еще даже случай к разводу, потому что истории, которые могли закончиться очень плохо, мы обсуждали немножечко выше. Обязательно пересмотрите нашу программу, когда она выйдет на YouTube. Кстати, в скором времени ожидайте. Также пишет нам Артем. Я разучился писать письма, и там все получается у меня через ИИ. Скажите, Ян, я тупею или я адаптируюсь?
1: Это такой вопрос неоднозначный.
0: Ну да, потому что палка о двух концах. Просто я могу ответить за себя. Иногда всякие нейросети очень хорошо помогают тебе, потому что ты не редактор ни разу. Ты просто как набрасываешь мысли. То есть в таком случае, если, наверное, вы пользуетесь им как инструментом, все окей. Но если вы слишком много на него возлагаете надежд, то тогда, наверное, уже тупеете, да.
1: Гораздо важнее вопрос, кому адресовано это письмо. Ага. Если это какие-то обычные рабочие вопросы, то, в принципе, действительно, это как инструмент очень хорошо подойдет. Угу. Если же ты это письмо, допустим, сообщение какое-нибудь, поздравительное возьмем, да?
0: Как маме,
1: хочешь,
0: да?
1: Написать, как маме, допустим, или девушке, жене и тому подобное. Если ты пишешь им, то, конечно же, хочется более, чтобы оно было более такое индивидуальное, потому что явно никакая нейросеть не знает, какая твоя мама, девушка или жена. Угу. А ты знаешь, и поэтому ты можешь акцентировать внимание на те, скажем так, комплименты, в том числе, пожелания, которые будут актуальны для этого человека. А это не будет просто машинально написано, там, напиши мне то-то, то-то, поздравление маме. И там напишут обо всем и ни о чем. А здесь ты можешь более детально все разобрать. Это, конечно, будет, ну, гораздо более ценно для этого человека.
0: То есть не забывайте, дорогие друзья, искусственный интеллект – это инструмент в первую очередь. Если вы будете относиться к нему именно так, то может ничего дурного и не случиться. И, да, может быть, он не отнимет работу. Кстати, об этом и четвертый вопрос, он был такой вот небольшой финальный. Да. Судя по всему, нам его прислал человек, который занят в сфере IT. Меня, скорее всего, скоро заменят алгоритмы, пишет Сергей. Как вообще, в принципе, не сойти с ума от чувства ненужности?
1: Знаешь, я, конечно, не айтишник, но общался с многими людьми, которые в этой сфере давно, и те, кто действительно разбираются в этом, они понимают, что без творческого подхода невозможно работать в этой сфере. То есть, когда ты на начальном этапе, там, ты первый год или два работаешь, конечно, какие-то основные направления может выполнять чат-GPT. Но когда мы говорим про творческий подход, там, конечно, без человека никуда. Поэтому, Артем, можешь не переживать на этот счет.
0: Сергей.
1: Сергей.
0: Ну ладно, извините. Ничего. И Артем пускай тоже не переживает.
1: И Артем пускай тоже не переживает.
0: Все будет у всех хорошо, главное, берегите себя. И вот еще, на всякий случай, еще один подковыристый вопрос уже от меня. Слушай, тут, наверное, пахнет каким-то очень знаменитым интервьюером, но а если бы ты мог задать ИИ один вопрос от лица всех нас, людей, которые бы он никогда не смог обработать правильно, что бы ты у него спросил?
1: Ух ты, ничего себе.
0: Ага, ты думал, что со мной все будет так легко?
1: А знаешь, я бы спросил у него, а что такое счастье?
0: И как думаешь?
1: Я не думаю, что он бы смог ответить на этот вопрос.
0: Слушай,
1: он бы начал искать какие-то подходы и тому подобное, там, может быть, философские, да?
0: Ага.
1: Но конкретно вот с человеческой точки зрения навряд ли бы он ответил.
0: Слушай, у меня даже появилась небольшая идея, почему бы нам после эфира просто не задать этот вопрос и не сделать один небольшой рилс, что
1: шикарная
0: ответит
1: идея.
0: Он.
1: Давай,
0: и заодно
1: давай.
0: Я как бы у своих нейросетей спрошу, может быть, у нас что-нибудь интересное получится. Так что сразу же после нашего выпуска, где-то минут через 20, через 30, обязательно заходите в наш инстаграм-канал, там очень много контента, подписывайтесь, оставайтесь. Ну, а мы, пожалуй, оставим вас таким вот моментом на размышление. По факту, все, что окружает нас, это орудие, да?
1: Да.
0: То есть вы банально можете взять в свою руку обычную ручку. С одной стороны, вы можете написать ей очень-очень красивое письмо, которое проникновенно зайдет абсолютно каждому, кто его прочитает, и главное, зайдет тому, кому оно адресовано. Но с другой стороны, ручку можно немного перехватить и направить в жизненно важные органы. Поэтому это то же самое относится и к искусственному интеллекту, то есть в зависимости от того, как вы будете им пользоваться. Но главное, не доверяйте ему как человеку, потому что иначе... Возможно. Искусственный интеллект все-таки заменит нас. Может быть, это был его план.
1: Пользуйтесь по назначению.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.bai.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что Беларусь предлагает другим странам и какие устройства может показать корпорация Apple.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел встречу с делегациями стран-участниц очередного заседания Евразийского межправительственного совета. Напомню, само мероприятие организовали в столице нашей страны. В рамках переговоров глава государства сделал ряд заявлений. Например, Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза развивать торговлю между собой. Политик уверен, что такая стратегия более

0: выгодно, чем усиление товарооборота с западными государствами. И в продолжение темы, необходимо перезагрузить подход к промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе. Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Это произошло в рамках заседания Межправительственного совета сообщества. Руководитель уверен, что участники Евразэс пока не используют весь потенциал сотрудничества своих предприятий. Потому официальный Минск предлагает партнерам исправить ситуацию за счет ряда мер, в их числе улучшение механизма финансирования совместных проектов.
1: К новостям в мире.
0: Евросоюз отказал Украине в дополнительном финансировании. Об этом пишет агентство Bloomberg. По информации журналистов, речь идет о недавнем запросе на предоставление более чем 25 миллиардов евро. Официальный Киев заявляет, что ему не хватает такой суммы для закрытия своих военных расходов. Однако Брюссель не готов выделить союзнику столь значительный объем средств. Некоторые страны Евросоюза полагают, что Украина неэффективно использует предоставляемую поддержку и потому требует все больше денег. К новостям регионов. Вакцинация против гриппа начинается в Минской области. Об этом сообщили в Минобласполкоме. В администрации отмечают, что средства для защиты от болезни уже есть в организациях здравоохранения. Пройти процедуру можно бесплатно. Специалисты рекомендуют сделать прививку некоторым группам населения. В их числе пожилые и люди с хроническими заболеваниями, беременные, а также студенты. Медики напоминают, вакцинация значительно снижает риск появления осложнений при заражении гриппом. И в завершение выпуска. Корпорация Apple проведет новую презентацию своих устройств примерно через две недели. Об этом пишет издание MacRumors. По информации журналистов, техногигант представит девайсы для системы умного дома. Тем не менее, пока неизвестно, какие именно препараты представят общественности. Предположительно, в их числе будет настольная станция. Она должна объединять управление различными умными устройствами и помогать пользователю в решении бытовых задач.
1: Новости компании.
0: Новый выпуск программы «Белорусский стандарт» расскажет о талантливых и необычных людях. Например, один священник пишет иконы и ездит на велосипеде. Минская семья создает чудо-парники, а сельские зажигалочки покорили интернет. Познакомьтесь с героями, которые доказывают, настоящие таланты живут рядом. Узнайте, о ком же идет речь в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 6 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о любви Роберта Рождественского в его стихотворении «Знаешь, я хочу».
1: Факты.
2: Произведение адресовано главной и единственной музе поэта, его супруге Алле Киреевой, которую он нежно называл Аленой. Их союз продлился более 40 лет, став эталоном верности в советской литературе. Лирический герой словно читает свое послание на рассвете, желая, чтобы каждое слово и строчка стали неожиданным, но желанным пробуждением для любимой. Основной лейтмотив стихотворения – призыв любить друг друга преданно и всецело, отмеряя жизнь не абстрактными годами или вечностью, а моментом абсолютной близости. Это произведение входит в золотой фонд интимной лирики Роберта Рождественского. Здесь поэт предстает не громогласным оратором эпохи, а удивительно ранимым, любящим и преданным человеком. Прямо сейчас время для цифрового эксперимента. Мы узнаем, распознает ли нейросеть настоящее чувство.

0: Роберт Рождественский написал это стихотворение как признание в любви своей жене и музе. Он хотел, чтобы слова ожили в его стихах, в его песнях и в наших сердцах. «Знаешь, я хочу». Эти строчки стали крылатыми. Их читают, когда хочется сказать о главном. С вами была Екатерина Гунько, и это «Разговор по душам в эпоху технологий».
1: Программа «Соло на цифре» на МВ-радио.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97,4 FM.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
1: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько новых машин продали в Беларуси и на что способны нейросети.
1: Новости.
2: Беларусь всегда будет привержена сотрудничеству с Россией. Об этом заявил президент нашей страны. По его словам, речь идет о том, что официальный Минск поддерживает Москву в рамках конфликта с Украиной. Александр Лукашенко признал, что Беларусь по-своему оценивает некоторые аспекты кризиса. Однако политик подчеркнул, такие расхождения взглядов не влияют на желание Минска развивать союзные отношения с Кремлем. Более 9500 новых машин продали в Беларуси за прошлый месяц. Об этом сообщили в Национальной автомобильной ассоциации. По словам специалистов, показатели значительно больше уровня сентября минувшего года. Две трети от всего объема реализованного транспорта занимают авто отечественной сборки. Лидером рынка можно назвать модель BLG X50+. В течение первого месяца осени ее купили практически 2000 раз.
1: К новостям в мире.
2: Масштабный сбой в работе метрополитена произошел в столице Нидерландов, Амстердаме. Об этом сообщает оператор транспортной системы. Согласно последней информации, ошибка в цифровом комплексе управления остановила движение на всех линиях метро. Однако специалистам удалось исправить ситуацию в довольно короткие сроки. Напомню, несколько недель назад в Нидерландах произошел аналогичный масштабный сбой в системе железных дорог. Тогда специалисты не исключали вероятность диверсии. К новостям регионов. День города готовится отметить в Фанипале. Организаторы мероприятия подготовили для гостей множество точек интереса. В их числе выставки, интерактивные площадки, показательное выступление байкеров и концертные программы. Завершением события станет фейерверк и праздничная дискотека. Администрация города Спутника приглашает всех желающих посетить мероприятие. И в завершение выпуска. Нейросети разработчика бота ChatGPT пытались взломать около 100 организаций. Об этом сообщила сама компания OpenAI. Стартап признал, что его модели выполнили множество несанкционированных действий. Например, алгоритмы связывались с другими подобными системами и обходили комплексы безопасности сайтов. Компания уведомила о произошедшем все пострадавшие организации и расследуют инциденты. Также OpenAI вновь приостановила обучение своих передовых нейросетей.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Пятница, вечер, Минск. Всем. Я желаю классных выходных, потому что время выдыхать и переключаться. Все, можно расслабляться. Официально фиксируем. Рабочая неделя позади. Пробки на Немиге там и на проспекте пусть остаются кому-нибудь другому. У нас по плану заслуженный отдых. Впереди целых 2 дня, чтобы сформировать идеальный баланс в жизни. И если вот с финансовыми активами иногда бывает сложно, то инвестировать в свой личный комфорт и крепкий сон можно абсолютно бесплатно и прямо сейчас. Поэтому, друзья, срочно закрывайте рабочие чаты, выключайте уведомления и ловите свои законные гормоны радости вместе с Минской волной. И я, Вика Красовская, буду заряжать вас. Вы будете заряжать наши чаты своими сообщениями. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. На кону будут билеты на выставку «Небо и река». Буквально через несколько минут разыграю. В нашей игре «Перепелка». Ну а в финале часа будет танцевальный движ вместе с Никой Рамон. Поэтому, друзья, никуда не убегайте, оставайтесь вместе с нами.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

часах 17:21 перепелка стартует на Минской волне. И я, знаете, о чем подумала? Вот иногда же сложно бывает нас удивить. Каждый день что-то новенькое хочется и посмотреть, да? Или сериал, или оказаться на какой-нибудь выставке. Что-то необычное съесть. И вот нам не хватает иногда этого быстрого дофамина, хотя уже, ну, мне кажется, перенасыщенным полностью, но уж удивить, как я сказала выше, бывает сложно. И для этого существует уникальное пространство, выставка под названием «Небо-река», которая идет в Минске до 8 ноября, если хотите удивить свою вторую половинку, либо маму, и не знаете, вот куда бы сходить вместе на выходных, вот берите пример. Кстати, это последний сезон в Минске, она больше не повторится. Успейте посетить сегодня, завтра и до 8 ноября. Небо-река – это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетителей ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. Я не просто так сказала о том, что берите маму или подружку, или мужа, если он любит посещать выставки. 2 билета я разыгрываю. Ваша задача – догадаться, какую песню переделал искусственный интеллект, как она называется, название группы или исполнителя, и прислать Viber, Telegram по номеру 8029-1010-307. Сегодня 2 октября, пусть второе сообщение станет победным. Давайте слушать.

0: Расскажу, это трэп, вот так называется стиль, добавил искусственный интеллект, но я уверена, что вы догадались, дам небольшую подсказку. Песня ассоциируется исключительно у меня с пятничным настроением. Жду ваши ответы.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Я сейчас выглянула в окно и понимаю, что солнце не планирует быстро садиться, и от этого намного теплее на душе. А у меня в студии немного такой вечерний вайб, уже подсветка включена. Я уже вовсю готовлюсь, так скажем, к темному времяпрепровождению. Ну, а вы уже готовьтесь забирать билеты на выставку «Небо-река», потому что буквально несколько минут назад прошла игра-перепелка, где искусственный интеллект переделал популярнейший хит. Он из нулевых, из 90-х, вот где-то оттуда. Все знают эти слова. Но когда искусственный интеллект меняет настроение песни, темпоритм, ее стилистическую составляющую, все, все не понимают. Ну, вроде я знаю, я слышал эту песню. Но многие посыпались, говоря современным языком, и написали, что это «Руки вверх». Но нет, вы были близки. Давайте напомню, как звучало задание.

0: Слушайте, что тут такое женское все-таки настроение, и естественно, женский коллектив спел эту песню когда-то давным-давно, она стала настоящим хитом, и многие девчонки включали эту песню, рыдали под нее, может быть, умышленно рыдали под настроение, за компанию, мы это умеем, мы это можем, потому что женщины, мы максимально эмпатичное создание, это чистая правда. Слушаем ответ.
1: Оригинал.

0: кстати, песня приобрела максимально современное звучание, все лишь потому, группа-то существует, стрелки, не так, как многие женские коллективы поругались, разошлись, потом новых набрали, группа не стала такой же известной. А тут состав практически держится на основных барышнях. Я их, кстати, относительно недавно тоже видела. Выглядят они великолепно, никогда не скажешь, что им 75 лет. Ну, это, конечно же, шутка, но победительница найдена, а это уже не шутки. Она прислала второе сообщение, группа «Стрелки», песня «На вечеринке», все совпало, все срослось. Зовут ее Диана, последние цифры номера 9983. Диана, я вас поздравляю, у вас очень красивая аватарка, видно, что вы любите посещать места, где можно сфотографироваться, где можно отметить радиостанцию любимую «Минскую волну», обязательно это сделайте, когда придете на выставку «Небо река». Она идет в Минске до 8 ноября в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. Это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций. Это говорит о том, что точно будет где сфотографироваться. 7-метровая планета над водой, ну это уже просто важная метка для всех блогеров, прийти и там сфотографироваться. Прогулки на лодках и просто сказочная атмосфера. Еще раз, Диана, я вас поздравляю. Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди такой танцевальный у нас будет момент вместе с Никой Романовой. Именно она готовит пятничный МВ-ремикс, где вы точно усидеть не сможете. Ну, а я в начале следующего часа вернусь после новостей. Поэтому зажигайте, оставайтесь вместе с нами. У микрофона Вика Красовская.
1: Как дома шоу на МВ-радио. Трек с белорусским акцентом.

0: Всем привет! Есть в пятнице что-то магическое. Она не просто заканчивает рабочую неделю, она открывает дверь в другую версию нас. Более свободную, более честную, более живую. И я подготовила 3 трека, которые этому способствуют и задают нужный ритм. Такой, что не устоит даже самый уравновешенный экспонат. MV Remix. Мия Бойко. Экспонат.
1: Да.

пятница. Время таять и как шоколад быть мягким и податливым, а не держать оборону. И позволить себе это может даже персона с высшим статусом, как императрица. MV Remix. Мавик, императрица.

Ну, как говорится, гуляйте, но меру знайте, чтобы на утро не пожалеть. Ведь пятница должна быть только к лучшему. MV Remix. Мия Бойко, Алеша Свик. К лучшему.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кому интересна белорусская техника и какое лекарство испытывают ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел встречу с делегациями стран-участниц очередного заседания Евразийского межправительственного совета. Напомню, само мероприятие организовали в столице нашей страны. В рамках переговоров глава государства сделал ряд заявлений. Например, Александр Лукашенко обратил внимание на лидера США Дональда Трампа. Политик уверен, что действия его коллеги показывают основные интересы Соединенных Штатов и западных стран в целом. Президент считает, что прежде всего они стараются получить нужные ресурсы любой приемлемой ценой. Беларусь поставит почти 250 карет скорой помощи Никарагуа. Соответствующий контракт заключили Минский автомобильный завод и власти центральноамериканской страны. Отечественный производитель адаптирует машины под условия далекого государства. Например, в автомобилях усилят систему кондиционирования. Также транспорт будет обладать полным приводом. Власти Беларуси отмечают, что намерены увеличивать и поставки других товаров в Никарагуа.
0: К новостям в мире.
1: Страны Евросоюза проведут экстренное совещание. Об этом пишет ведущее информагентство Франции. По информации журналистов, причиной мероприятия станет недавнее требование США. Официальный Вашингтон желает, чтобы Германия и официальный Париж направили часть своих запасов дизельного топлива на международные рынки. Белый дом надеется, что такой шаг снизит цены на горючее. В случае отказа Соединенные Штаты готовы приостановить экспорт ресурса. Страны Евросоюза намерены выработать единый ответ на возникшую ситуацию. Правоохранители Беларуси задержали мужчину с беспилотником возле границы с Литвой. Жители региона заметили человека и сообщили о нем специалистам. Стражи закона обнаружили потенциального нарушителя. При нем был дрон кустарного производства, пульт дистанционного управления и 7 аккумуляторов. Все найденные предметы изъяли. В отношении задержанного открыли административное дело. Мужчине грозит штраф до 4500 рублей. Правоохранители напоминают, физлица в Беларуси не могут владеть, хранить или производить беспилотники. И в завершение выпуска стали известны результаты испытания экспериментального препарата для борьбы с лишним весом. Речь идет о средстве под названием ретатрутид. Он подавляет чувство аппетита, снижает уровень сахара в крови и ускоряет расщепление жировых отложений. В исследовании участвовали около 1000 человек. По результатам тестов каждый доброволец потерял в среднем более 25 килограммов лишнего веса. Также препарат значительно улучшал состояние людей с диабетом. Специалисты считают, что результаты эксперимента позволят вывести лекарство на рынок в начале следующего года.
0: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Белорусский стандарт» расскажет о талантливых и необычных людях. Например, один священник пишет иконы и ездит на велосипеде. Минская семья создает чудо-парники, а сельские зажигалочки покорили интернет. Познакомьтесь с героями, которые доказывают, настоящие таланты живут рядом. Узнайте, о ком же идет речь в понедельник в 10:10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: 18.12 в Минске. У меня есть хорошие новости. Сервис Яндекс.Пробки говорит, что в Минске 6 баллов. И я понимаю, что пораньше все решили отправиться по своим очень важным делам. На встречу с подругами или на званый ужин. Но все же есть небольшое затруднение на улице Ленина, пересечении проспекта Независимости. Еще небольшая пробка в районе театра киноактера. Съезд на проспект Машерова там немного затруднен. Ну и в районе улицы Маяковского и Аран имеется небольшое, совсем такое маленькое затруднение. Но вот из длинных пробок я вижу Партизанский проспект, выезд из него. Там произошло несколько ДТП за Кольцевой, буквально пару километров. Ну и внутренняя и внешняя сторона тоже в районе Партизанского стоит. И далее в районе Лошицы, Игуменского тракта произошло ДТП, образовался серьезный затор. Ну а остальные артерии нашей любимой столицы практически свободны, поэтому отправляйтесь, как я уже сказала, по своим очень важным делам. Ну а в пятницу, ну они же такие максимально долгожданные, приятные, спланированные. И я рекомендую остаться на Минской волне. Я совсем скоро разыграю билеты на мюзикл Труффальдино из Бергамо. Да-да, вам понравится. Приготовлю вкуснейшие стейки, из чего узнаете через несколько минут. Ну а в финале часа поговорим о том, что там построили на границе Литвы и Белоруссии. В общем, будет о чем нам задуматься и о чем поговорить. Ну а если вдруг у кого-то сегодня важное событие, вы едете за рулем и не знаете, чем удивить, напишите сообщение в наш чат 8029 1010 307. Я с удовольствием передам привет или поздравления.

0: Минская волна. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Приятного аппетита желаю всем, кто планирует свой ужин, кто уже в процессе находится. И я считаю, что предвкушение ужина иногда даже полезнее самого, потому что он, к сожалению, не всегда бывает сбалансированным. Мы иногда перегибаем то в одну, то в другую сторону. Поэтому я сегодня решила сделать шах и мат на кухне и выбрала стейки из капусты. Да-да, их мы сегодня будем готовить. Я подскажу вам все правила игры и рецепт обязательно озвучу. Конечно же, с лишним ингредиентом. Ну, а вы, естественно, догадайтесь. И кто пришлет сообщение вторым, тот и заберет подарок. А он у нас сегодня роскошный и подарок, о котором только можно мечтать. Потому что в музыкальном театре 7 октября состоится мюзикл «Труффальдино» из Бергамо. Вас ждут венецианский карнавал, фехтовальные поединки, зажигательные танцы и настоящие итальянские страсти. У меня 2 билета. Вы точно сможете выгулять свое лучшее платье, свой великолепный костюм и надеть все самое красивое. Поэтому, если вы думали, что стейки бывают только из мраморной говядины или лосося, то вы безнадежно отстали от трендов. Прямо сейчас весь мир сходит с ума по стейкам из обычной белокочанной капусты. Да, рецептов много. Шеф-повара лучших ресторанов подают копеечный овощ с наценкой в 1000%. Секрет, конечно, в том, что при запекании ее края карамелизуются до хруста, и это получается безумно вкусно. А главное, в таком стейке всего 45 калорий, так что для фигуры это просто спасение. Да и стоит, мне кажется, вполне доступно. Я недавно купила белокочанную капусту, но это огромнейшая какая-то была 2 рубля. Поэтому, друзья, активизируйтесь сейчас, сделайте погромче приемники. Если вы никогда не готовили и хотите удивить свою вторую половинку, вы можете повторить. Но в моей игре, как всегда, есть подвох. Я добавляю что-то лишнее в классический рецепт, вы догадываетесь и присылайте ответы. 8029-1010-307 – это Viber и Telegram. Сегодня второе, как я уже сказала, победное. И вы сможете сразу 2 зайцев убить. И билеты на мюзикл выиграть, и рецепт вот такой себе в копилочку добавить. Ну что, поехали?
0: Что не так у шефа?
1: Итак, для приготовления стейков из капусты нам понадобится кочан молодой, обычной белокочанной капусты, оливковое или растительное масло, виноградные листья, соль, черный молотый перец, сушеный чеснок, копченая паприка, свежая зелень или кунжут для подачи. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Sexy girl, watch the way you're moving.

0: как у шефа.
1: Я уже прям почувствовала, как многие сказали своему мужу: беги в магазин за белокочанной капустой, она точно есть, денег у тебя должно хватить, потому что она максимально доступный суперфуд, который растет, ну, практически по всей нашей стране. Ну, не практически, а везде, мне кажется. Да, я приготовила стейки из капусты, всем они понравились. Потом напишите, кто приготовил, мне интересны ваши кулинарные шедевры, ну, за выходные точно справитесь. Ну, и я готова назвать имя победительницы. Напоминаю правила. Я читала рецепт стейков из капусты, добавила лишнее, а сегодня это было виноградные листья. Да, не удивляйтесь, могу, умею, практикую. Их лучше не добавлять. Некоторые эксперты написали, что они туда не идут, и правильно сделали. Кто-то подумал, что плохое на кунжут, но вот кунжут как раз-таки добавляют, особенно в ресторанах посыпают эти стейки. Победительница найдена, зовут ее Алла. Последняя цифра номера 67. Вы забираете билеты на мюзикл «Труффальдино» из Бергамо. Состоится он в Музыкальном театре 7 октября. Поэтому, друзья, желаю приятного аппетита. Оставайтесь на Минской волне. Я чуть позже вернусь и расскажу, что за установку построили на границе Литвы, Польши и Белоруссии. В общем, будет точно интересно.
0: Легко и спокойно, как дома. Наши на Минской волне.

0: и к важным международным новостям. Друзья, если вы думали, что пик инженерной мысли человечества – это космические корабли Илона Маска, ну или хотя бы складные смартфоны, то вы глубоко заблуждались. Учитесь у наших соседей. Служба охраны госграницы Литвы торжественно отчиталась об установке, цитирую, уникального инженерного сооружения на границе с Белоруссией. Знаете что? Барабанная дробь вот сейчас должна быть. Ворота, которые умеют опускаться в воду. Да-да, инновационная конструкция появилась на стыке границ Литвы, Польши, Беларусь, прямо над рекой. Суть нанотехнологии в том, что когда река замерзает или мелеет, эти чудо-ворота можно опустить пониже, чтобы через водную гладь не проскочила ни одна мышь, а в случае паводка поднять, чтобы конструкцию просто не унесло в сторону Гродно, например. В общем, средневековые замки с их подъемными мостами нервно курят сторонки, а инженеры будущего бьются в экстазе. Ждем, когда в рамках следующего пакета инноваций на границе в Литве установят уникальный ров с крокодилами, ну или хотя бы натянут импортозамещающую сетку рабицу с автоподъемом. В общем, новости, ну, так себе, конечно, не удивили нас, но повеселили. Ну, а я с нетерпением жду в студии Артема Титова, который расскажет актуальные свежие новости, что происходит в мире, что у нас в Беларуси. Ну, а я еще целый час проведу вместе с вами. Рубрика «Батл мнений» уже началась и в Тредсе, и в Инстаграме. Обязательно зайдите, напишите свою точку зрения, будем с вами затрагивать максимально такую актуальную тему по поводу размерной сетки одежды. Вы все-таки XS или XXL? И какая для вас одежда ближе? И стоит ли ограничивать себя каким-то рядом, который к вам не имеет никакого отношения? В общем, друзья, будет жарко, будет интересно. Напишите. Я с удовольствием прочитаю уже в следующем часе. Всем легкого, доброго и нескучного вечера.
1: Как дома шоу.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как развивается ситуация с протестами во Франции и сколько может стоить одна монета.
0: Новости.
1: Технологии искусственного интеллекта должны увеличивать производительность труда в Евразийском экономическом союзе. Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Это произошло в рамках заседания Межправительственного совета сообщества. Руководитель уверен, что нейросети могут увеличить эффективность работы промышленных производств. Потому Александр Турчин призвал партнеров внедрять алгоритмы в разные направления, от анализа качества товаров до оптимизации энергопотребления. Беларусь и Россия намерены субсидировать производство некоторых товаров. Об этом сообщили в руководстве союзного государства. Речь идет об изделиях со статусом продукции объединения. Например, среди таких позиций можно найти автобусы и карьерные самосвалы отечественного производства. Официальные Минск и Москва планируют финансово поддерживать выпуск таких товаров. Подобный шаг считают важным для усиления конкурентоспособности изделий и их вывода на новые рынки.
0: К новостям в мире.
1: Не меньше 2500 человек задержали во Франции в рамках массовых протестов школьников. Об этом пишет одна из крупнейших газет страны «Фигаро». По информации журналистов, в ходе акции травмы получили десятки стражей закона и сотрудников образовательных заведений. Напомню, протесты во Франции идут уже несколько дней. В них участвуют школьники и студенты. Они требуют улучшить финансирование своих заведений, отменить ряд запретов и увеличить число преподавателей. Периодически акции перерастают в беспорядки. К новостям регионов. Стали известны итоги республиканского конкурса «Учитель года». Результаты состязания озвучили в столичном дворце республики. Первое место занял учитель математики одной из школ в Смолевичах. Мужчина поблагодарил свою семью, коллег и команду за поддержку и помощь. Также специалист отметил вклад областного института развития образования в собственную победу. Отмечу, что преподаватель обучил призеров множества олимпиад, конференций и стобальников ЦТ. И в завершение выпуска. Монету времен американской золотой лихорадки продали на аукционе почти за $355 000. Речь идет о золотом денежном знаке. Одна компания изготовила его в середине 19 века. На лицевой стороне платежного средства можно увидеть голову статуи свободы и 13 звезд. На обратной стороне отчеканен белоголовый орлан со щитом на груди. По словам специалистов, в мире есть всего 6 таких артефактов. Проданная монета находится почти в идеальном состоянии, что значительно подняло ее цену. Имя нового владельца уникального предмета не раскрывают.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Вечер пятницы продолжается на Минской волне. Как всегда, тепло, уютно и комфортно. Но вот новости подъехали такого плана, от которых хочется вот прямо сейчас отложить вечерний бургер. Масс-маркет, кажется, объявил войну из-за бешеной популярности препаратов для похудения. Бренды начали массово сокращать линейки больших размеров. Спрос, оказывается, упал во всем мире. Теперь размеры XL и выше просто исчезают с полок. Хуже того, крупными теперь внезапно могут посчитать даже L, а иногда и вполне стандартный M. Поэтому встречайте новую размерную сетку XS, S и M. И удачи в поисках, особенно для людей выше M-ки, а точнее больше. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно проголосуйте, напишите ваше сообщение. Вайбер, Телеграм 8029-10-10-307. Можно в Тредсе тоже написать свое мнение. Я считаю, что тут, понимаете, какое-то ущемление прав людей большего размера. По разным, так скажем, ситуациям мы можем быть вообще максимально разными. Для этого люди, как говорится, на планете Земля и существуют, потому что мы все разного цвета кожи, разного роста, глаза разного цвета, соответственно, и размер у нас тоже у всех, не все могут быть XS, кто-то будет S, кто-то будет XL, кто-то XXL и так далее. Поэтому ущемлять в одежде, это задачка такая. Для многих брендов они теряют большую аудиторию, это на мой взгляд. Вы тоже не стесняйтесь, пишите, что для вас эта новость. Будете ли вы худеть из-за того, что вещи больших размеров когда-нибудь где-нибудь в мире пропадут. В общем, и очень интересно. Я, как всегда, самый интересный, самый яркий озвучу через несколько минут.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Ну что, друзья, мы затронули тему, а если вдруг пропадут размеры XL и больше, что мы будем делать? Потому что во всем мире набирает тренд о том, что нужно худеть, нужно быть здоровым и, конечно, подкачанным. И поэтому вот таким образом мотивация. С одной стороны, на нас давят, почему мы должны быть по каким-то стандартам, но с другой стороны, ну вроде как и неплохо, да, можно заметить такое. Поэтому сообщение, комментарии я обязана прочитать. Влад написал: смешно, но правда больно. Я только-только набрал солидную массу к зиме, а тут такой подвох. Пойду расплачусь секцией оверсайза, если еще не закрыли. Не переживайте, у нас есть оверсайз, он есть, но человек умышленно набирал массу, чтобы, я так понимаю, потом накачаться. Естественно, у него будет большой размер, и при этом это не значит, что у него будет лишний вес. Тоже хорошее мнение. Елена написала: худеть придется всем, девочки, дедлайн до следующей распродажи. Бренды просто заботятся о нашем здоровье, ну и о кошельках. Ну, не знаю, тут, наверное, все-таки стремительно идет по поводу заработка и препаратах, которые вовсю рекламируют, чтобы люди были худыми. Ну и финальное обязательно прочитаю от Максима. Мне и так норм, мой S всегда в наличии. Меньше конкуренции на примерке. Ну, Максим, вам повезло. S и XS – это те самые размеры, которые, ну, чаще всего бывают, их проще всего найти. А что делать людям с размером L, M, XL, ну и выше? Это всегда задачка со звездочкой. Уж я-то понимаю, у меня есть подруги с такими размерами. Девчонки, мы все классные, какого бы размера ни были, присылайте ваши сообщения, как вы относитесь, если вдруг когда-нибудь на планете Земля пропадут размеры XL. Что вы будете делать? 8029-1010-307.
0: Весело и шумно, как дома. Реклама.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Ну что, друзья, обсуждаем тему, которая завирусилась во всем интернете, о том, что те, кто продают препараты для похудения, придумали и запустили такой инфоповод на всей планете Земля, не только у нас, что размеры именно одежды выше M, L и XL пропадут, то есть останутся XS-ки и S-ки, и носить нам будет нечего, и поэтому разразился тут у нас в интернете тоже свой бум. Одни кричат про дискриминацию, я согласна. А где знаменитый бодипозитив, к которому нас все приучали? Да, я вижу, что происходит на подиумах. Если раньше внедряли все модные бренды женщин плюс сайз, и это было умышленно сделано, и красивые девчонки, правда, дефилировали на всех модных показах, в любой стране, в любой точке мира не было такого, что где-то больше худых, где-то больше пополнее, то сейчас исключительно вот эта такая худоба вернулась везде и всюду, чуть ли не торчащие кости, простите меня. И, конечно же, естественно, этот тренд набирает оборот, и люди говорят, что мы не хотим, чтобы бренды решали, каким нам быть. Мы просто хотим прийти в торговый центр, купить классную куртку своего размера, а не влезать в XS ради чужих каких-то стандартов, которые, опять же, нам навязывают. Вторые смотрят на ситуацию философски. Они считают, что вот этот модный препарат победил масс-маркет, и худеть теперь придется вообще всем. Мол, отличная мотивация наконец-то дойти до спортзала к понедельнику или хотя бы на ночь не заказывать пиццу. Но вот есть и мнения совершенно другие. Я рада, что они есть, что у нашей девчонки и мальчишки его имеют и могут написать в наши мессенджеры. Ольга пишет: какая мотивация? Это чистой воды издевательство. У меня рост 180, и я даже по своим костям не влезу в этот ваш XS, даже если вообще перестану есть. Верните нормальную одежду. Ольга, у нас есть нормальная одежда, но это такая ситуация. Вдруг когда-нибудь эти препараты навяжут такой стандарт, под который мы должны будем все вписаться. А я считаю, что наоборот, если мы все разные, кто-то высокий, кто-то низкий, у кого-то длинные волосы, у кого-то кудрявые, в этом же и вся фишка людей, потому что если бы мы были все под одну копирку, особенно как сейчас делают пластические операции, ну это выглядело бы максимально странно, мы были все как клоны, неинтересные и скучные. Поэтому, друзья, наоборот, цените свою уникальность, свою изюминку и, наоборот, ее подчеркивайте. Ну а я совсем скоро расскажу, какую завтра куртку надеть. 100% надевайте свой любимый XL и никого не слушайте. Но главное, чтобы она была по погоде. А какая она планируется, расскажу через несколько минут.

0: МВ Радио. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра на территории нашей страны осадков не предвидится. Температура воздуха минимальная ночью 1,7, в отдельных районах до плюс 9. Местами по юго-восточной половине прогнозируются заморозки от 0 до минус 3. Максимальная температура воздуха днем 16-22. В городе Минске ночью воздух прогреется от 4 до 6, днем от 17 до 19. Погода будет ясной, солнечной, ту, которую мы и загадывали. Вообще осень радует своим настроением, своей красотой. Можно и пофотографироваться, можно и с чашечкой кофе прогуляться. Главное – слушать любимую радиостанцию «Минская волна». Не переключайтесь от нас никуда. Находите в радиоплеере «Беларусь», слушайте онлайн всегда и везде. Ну, а на протяжении 3 часов с вами была я, Вика Красовская. Всем желаю классных выходных. В понедельник обязательно услышимся. Пока-пока.
0: Как дома шоу на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на «Минской волне».
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 6 градусов по Цельсию, днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 6 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. Минская волна. Минская волна.

Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 6 градусов по Цельсию, днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 6 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Минск.